во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься?

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11. Телефон рекламной службы 72-3903.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Понедельник, ребятки, мы вновь на месте, мы в студии Радио Континенталь для того, чтобы бодрить вас, веселить, радовать, шикардосить и, конечно же, что? Ну, сядь.
1: Но. Невероятить? Что ты еще собрался делать после того, как шикардосить?
0: Конечно.
1: Извини меня. Ну, разумеется, у тебя же не было никакого плана, я понимаю. Мы постепенно собираемся, постепенно начинаем строить планы, ну, пока даже не на всю неделю, куда там. Нужно проснуться и как-то вспомнить, как все делается вообще, чем мы занимаемся утром в понедельник, все эти первые 3 часа. Итак, будем это делать вместе и отлично проводить это начало понедельника. Для этого у нас есть такая лайтовая, приятная темка, чтобы вот мозг размять. Итак, оказывается, 23 года назад на МКС не где-нибудь прошла первая космическая свадьба. Вот что учудили ребятки.
0: О, это в 2003-м получается.
1: Да, да, верните мне мой 2003-й.
0: Пожалуйста.
1: Сегодня занимаемся именно этим. О, Фабрика звезд, отправляемся
0: MTV,
1: на МКС.
0: Вот это вот.
1: Виджей, да.
0: Да, классно. Ну и давайте придумаем прикольный тост для той самой космической свадьбы. Свои варианты отправляйте в наши соцсети различные. У нас имеется телеграм-канал Радио Континенталь. У нас имеется ВК-канал Радио Континенталь. У нас имеется группа ВК, также Радио Континенталь, пожалуйста.
1: Накопили очень много для вас всего, но еще и подарки имеются. Это сертификат в лето ООО «Империя игр». Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 00 24. Заходи на letotermy.rf.

0: кинотеатра «Кукол» возвращается спектакль про маленького ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Итак, говорим только исключительно о самом главном. Ну и такая вот приятная новостюшка прилетела у нас под конец прошедшей недели.
3: Смотри, Сень, если она неприятная.
2: Она прям прилетела. Причем, куда бы ты думал, она прилетает в Челябинске.
3: В аэропорт?
2: Да, абсолютно верно. Международный аэропорт Челябинск подключился к единой цифровой экосистеме. Как же мы давно этого ждали, да? Ну, если бы знали, что это, то мы бы этого ждали.
3: Пожалуйста, поподробнее.
2: Итак, уже 26 аэровокзалов страны к ней подключены, и теперь и Челябинск тоже в этой темке. Значит, пассажирам доступен виртуальный помощник Мария. Ну а где он работает? Конечно же, в мессенджере Макс. А это значит, он работает везде, в том числе и на парковке аэропорта. Хотя она не подземная, там вроде все работают. Виртуальный ассистент сориентирует по поводу расписания, что очень часто нужно нам в последнее время, предоставит всю информацию о рейсах. Кроме того, можно подписаться на конкретный рейс. Вот, если вас интересует, вдруг случайный рейс какой-то, ну, вы странный человек, или ваш, которым вы летите.
3: А если я дальнобойщик?
2: Опять же. И просто
4: иди работай, пожалуйста.
2: Да, что ты здесь делаешь тогда?
3: Но у меня сейчас этот перерыв между Саратовым.
2: Между Саратовым. Продолжай.
3: Просто между Саратовым, что?
2: Давай, изучай географию родной страны. Что рядом с Саратовым?
3: Саранск.
2: Саранск, хорошо, да. У тебя все-таки так, по алфавиту ты думаешь, страна...
3: А у нас не так, что ли?
2: Страна выстраивалась по алфавиту.
3: Челябинск, поэтому очень далеко от Москвы. Че.
2: На букву Че. Мы не так далеко.
4: А что ты скажешь насчет Череповца?
3: Прекрасный город. Там же черепа производит. Нет, черепахи его основали. Вот, все, точно я понял.
2: Не исключено, да. В нашем мире, по крайней мере, может быть такое. Значит, смотрите, что сделает Мария, виртуальный помощник, я напомню, если вы подпишетесь на конкретный рейс. Оперативно сообщит, например, о переносе времени вылета. И тут же сообщит о начале регистрации. Как только вот она стартовала, оп, и вам сообщение приходит, чтобы вы...
4: Все то, что сейчас делает сервис авиалиний.
2: Ну да, да. То есть просто это делают в мессенджере, это делает виртуальный помощник. Это же круче, чем вот эти вот какие-то сообщения непонятные.
4: Не поняла, конечно, но хорошо.
2: Не, ну это сквозное решение для всей российской гражданской авиации. То есть ты вот из одного места вылетаешь, в другое прилетаешь, и у тебя везде все это работает, и все это в Максе, который вроде как более или менее, по крайней мере, в теории должен работать везде стабильно. И вы эти сообщения все должны получать, они вам прилетают, и такой: о, спасибо, Мария, за то, что следишь за моим расписанием, когда я за ним не слежу.
4: И, конечно же, нужно ей спеть.
2: Мария?
4: Мария.
2: Да. Можно так, да. Она так врубится, наверное, если вы споете эту песенку. В общем, уровень цифрового сервиса все повышается у нас, и этому все рады. Вот в авиагавани гордятся и осваивают сейчас эту самую новую систему. Тоже будем ее осваивать. Возможно, будет вполне и удобненько.
3: Авиагавань.
2: Так мы это приятно называем. Вот так. Если хочешь куда-то авиа отплыть, то добро пожаловать в нашу авиагавань.
3: Добро пожаловать на борт!
2: Ну вот, тоже, да.
3: Ой, ладно, давайте-ка лучше о погоде послушаем, а то, Сень, ну, как приятное, тоже завышенные ожидания были, я считаю. Давай с погодой не так же.
1: По-другому. Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл». 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж. Погода.
2: Знаем, что есть у нас фанаты жары, но вот для нас погода вполне приятная. Плюс 19 прямо сейчас, облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами гроза и даже град возможен. Умеренный северо-западный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. Но та самая жара, кстати, все равно будет сегодня. Плюс 26-31.
1: Слушай лучше.

0: Этот хит всегда с тобой. Реклама на радио «Континенталь».
1: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: что готовят нам звездочки сегодня? Давайте будем выяснять. Итак, я напомню, 10 августа. Последняя серия «Дома драконов». Сегодня.
1: А-а-а.
0: Представляете?
2: Ты вошла в расписание?
0: А я поглядела на все 7 серий на выходных.
2: А-а-а, вот на что ты залипала.
0: Да, вот теперь жду, когда убьют...
2: Так, да, давай без этого.
0: Но это точно в этой серии случится, но я как бы уже знаю, что будет. Да вообще неинтересно смотреть, когда ты читал, понимаешь? Тут как будто нет уже никакой интриги.
2: С «Игрой престолов» же не было такого. Интересно же было все равно.
1: Вот, а вы хайли последние сезоны. Там зато непонятно, что будет.
0: Там вышло наоборот немного.
2: Там непонятно, что было.
0: Начала смотреть, посмотрела часть, и потом начала читать. И поняла, что вау, ничего себе.
2: А тут уже все, тут уже так не получится.
0: А тут уже все уже, конечно. Но все равно давайте смотреть. Ну и смотреть, что звездочки нам говорят. Овны, желание добиться большего поможет преодолеть любые препятствия. Ваши амбиции обязательно принесут результат.
2: А я подумал,
0: сомневался, да?
2: Что это же такой же эффект. Если ты с утра послушал гороскоп свой, то все, тебе дальше как будто уже неинтересно, да? Ты все знаешь, что у тебя в дне произойдет. Ну, по крайней мере, ты можешь быть готов к этому.
0: Ой, да ладно, если ты приехал на работу, уже день прошел. Так и живем.
1: Ну да, у нас же все сбывается всегда из гороскопа, правильно?
0: А у тебя что-то не сбылось еще, скажи?
1: Нет. Но это потому, что ты держишь ствол под столом и направляешь его на меня. Тельцы. Просто оставили меня с этой шуткой.
0: Ну, конечно, отвратительно. Оставили... Мы не знали, что делать.
1: Какие же вы некомандные. Я вообще... Вот я вот ваши подчищаю, знаете.
0: Что ты подчищаешь? Ну-ка, смотришь вот такими глазами своими. Ой, Сень, не помогай ей, не помогай. Давай, пускай сама выпутывается.
1: Но это ради прикола иногда.
0: Вот и мы ради прикола. Все, сиди с ней.
1: Нельзя оставлять одного в тишине вот так человека.
2: Человека один на один со стволом под столом. Это некрасиво.
0: Все, помог он тебе. Давайте я, наверное, еще раз овнов начну. Они уже забыли, что у них там нет.
1: Давай, давай.
2: Гороскоп, а у нас все встроенные повторы уже в гороскоп.
0: Конечно, овны. Желание добиться большего поможет преодолеть любые препятствия. Ваши амбиции обязательно принесут результат.
1: Тельцы. День позволит по достоинству оценить уже достигнутое. Осознание собственных успехов придаст новые силы.
2: Ну что, овны, вы уже забыли же, что у вас там? Давайте еще раз. Ладно, близнецы. Неожиданная возможность расширить круг общения у вас окажется весьма перспективной. Будьте сегодня открытыми.
0: Раки. Доверительная атмосфера поможет почувствовать уверенность в будущем. Поддержка окажется ближе, чем вы думали.
1: Ребята, ваше стремление к высоким результатам вдохновит окружающих. Это благоприятное время для ярких свершений.
2: Сегодня, кстати, день львов, если что. Может, где-то еще больше вас мотивирует на свершение как-то. Девы, умение доводить начатое до конца принесет заслуженное удовлетворение. Вам особенно важно не отвлекаться на всякие мелочи сегодня.
0: Весы. Открытость новым впечатлениям поможет наполнить день приятными открытиями. Легкость привлечет интересных людей.
1: Скорпионы, ваши внутренние ориентиры помогут принять единственно верное решение. Откажитесь от лжи.
2: Стрельцы. Желание двигаться вперед позволит оставить позади прежние ограничения. День подходит для смелых замыслов.
0: А что, я уже?
1: Козьерожки.
0: Козьерожки уже? Ничего себе. Звезды советуют эффективно использовать каждую возможность. Так что просто цените свое время, каждую секундочку его. Вы же чего? Цените, цените.
1: Водолеи, вдохновение придет благодаря необычному стечению обстоятельств. Уделяйте внимание мелочам.
2: Ну и рыбы. Вот мы добрались до конца гороскопа. Мягкость характера поможет создать вокруг себя атмосферу доверия. Озарите сегодня мир светом.
0: О, а ты как будешь это делать?
1: Что, приятно в тишине сидеть?
2: Непростая задачка тебе предстоит, я тебе так скажу. Вот как.

0: Будто звезды тебе задали прям задачку со звездочкой.
1: Что, приятно?
0: Мне очень хорошо. Я вообще к тишине отношусь хорошо.
2: Ну и все тогда, давайте там про свой повтор гороскопа.
3: Ой, все, можешь помолчать? Давай, так давай, было хорошо давай. В тишине и прекрасно, а тут вдруг опять неприятно стало. А, ну что, каким будет этот день, вы уже поняли. Если вдруг... Не поняли. Если вдруг пропустили, то обязательно включайте повторы в течение всего дня здесь на 104 FM. Кстати, первый стартует в 11:45. А у нас на этом все. Разрешите откланяться и напомнить вам, что вам важно и нужно следовать самому главному совету от звезд. Начинайте свой день вместе с утра по радио. У-у-у!

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. Не упустите возможность получить льготу на покупку «Теннет» 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами грозы. В Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме – плюс 21. В Магнитогорске и Южноуральске – плюс 27 градусов. В Карталах и Троицке – до 30 тепла. В Миассе и Челябинске – плюс 24. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью 11-16 выше 0, днем во вторник плюс 20-25.

0: Тянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Крупа гречневая 1,5 килограмма 79 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
2: В ЖК «Шишкин» легко начать.
4: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
5: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
6: Ну что там?
7: Усталость и сонливость.
6: Да-да, совсем сонливый.
7: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
6: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
8: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
10: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».
11: Знает каждый выпускник, выбор правильный возник. В приемную комиссию бегу, чтоб поступить в ЮТУ.
12: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
13: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Именно сегодня, в этот день, 23 года назад, на МКС прошла космическая свадьба. Мы тут вдруг решили придумать прикольный тост для этой самой свадьбы. Но что-то поняли, что он не придумывается.
1: Что-то обнаружили, что да, комментариев маловато сегодня почему-то.
2: Да чего вы брызнули? Второй уже прилетел. Все нормально. Все здорово. Сейчас пойдет.
1: Ну что, меняем тему, получается.
2: Я думаю...
0: Тимон уже написал в канал случайно. Давайте...
2: А что ты написал в канал? Подожди, ну-ка.
1: Может, темку поменяем, я написал.
2: А, ты просто предложил?
1: Да-да-да. Ну там Ксюша нам сегодня, смотри, темку предлагал.
0: Ну вот как будто бы... Есть в этом смысл. Давайте зачитаем то, что написали люди. Они старались, они нас поддержали.
1: Так.
0: Юрик смог, и вы сможете, значит, от Катерины. Дорогие мои, поздравляю вас с вашим космическим днем и желаю на ракете счастья мчаться, среди комет не затеряться, обогнуть весь Млечный Путь, в тайны неба заглянуть, загадать под звездопады сердце главную мечту, чтоб сбылась она тотчас же, приукрасив всю судьбу. Виражей крутых по жизни, в спутниках успех иметь и во всех делах, задумках лишь удачно преуспеть.
1: А, уже стихи, да, пошли? Срочно меняем тему.
2: Ну, красота. А все почему? Потому что мы не прочли первый коммент из ВКонтакте, мне кажется.
0: Поехали.
2: Поехали! Вот и все. И сейчас комменты как поедут, как полетят.
1: Плюс 4 сразу.
2: Как поплывут. Мы в этом уверены, да.
1: Застой 4 планеты, вот Иван предлагает, пожалуйста.
2: За соединение звездочек.
1: Опять
2: вот так
1: же.
2: Вот. Какие-то две звездочки уже соединились. Ну и посмотрим, может быть, как свадьба пойдет, там еще какие-то соединения возможны.
0: А за континентальный переворот судьбы тоже от Иванова тоже можно.
1: Хороший.
0: Так, ладно, какую тему берем?
1: Ну, что ты там предлагал? Если бы Тимон был львом, как бы его звали?
0: Меня веселит, я не знаю.
1: Может, так, ребят, может, напишите, меняем тему или нет? Где-нибудь напишите нам, пожалуйста, чтобы мы понимали.
0: Ну как это где? На канале ВК, конечно же.
2: Хотите про львов поразгонять что-нибудь? Мы легко вообще, с большим удовольствием это сделаем. Космос или львы? Выбирайте.
1: Но космос уже не выбрали, как будто, да?
0: Да ну львы будто, львы.
2: Не, ну может они сейчас похватятся такие, какие львы, вы что, сейчас мы набьем тему.
1: Какой Тимон Лев.
2: Да-да-да.
0: О, да уже комменты, понимаешь, какой Тимон Лев. Звучит как имя.
1: Ну, ждем,
0: я не знаю, помолчим, подождем, да?
1: Ну,
0: я правильно понимаю?
1: Да.
2: Ну, у вас минуток 20, да, давайте, ребят.
0: Сколько?
2: Ну, минуток 20, да. Я думаю, что мы где-то вот в начале часа подведем итоги.
0: А, и
2: ну, да.
0: Типа подарок подарим и заново начнем.
2: Почему нет? Тоже формула.
1: Иван, который уже 5 комментов написал, оставляем. Претендует на победу человек.
2: Мне нравится, да, я пока втянулся вроде. Давайте там конкуренты Ивана. Или втягивайтесь в эту, или говорите, нет, в эту тему я уже не втянусь, давайте другую.
0: Самое главное, помните, что за какой бы ни была тема, за самый креативный комментарий мы точно вручим вам подарок.
2: У нас есть сертификат в лето по-прежнему о «Империя игр».

0: ФБР «Коротник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Коротник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
3: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
4: Финесте!
3: Линейки, пеналы, тетради.
4: Финесте!
3: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
4: Финесте!
3: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Финесте», улица Молодогвардейцев, 7.
5: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.

0: завтрак.
1: 700-104, друзья. Давайте поиграем вместе с вами. Звоните, угадывайте, что сегодня несъедобное из того, что мы вам предложим, и забирайте подарки.
2: Ну и отправляйтесь с сертификатами на мозгобойню. Не знаешь, чем заняться вечерком? Приходи как раз на мозгобойню в каждую среду, например, в 19:00. Собирай компанию друзей, участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрации в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске на сайте mzgb.pro. 16+, ИП Дудукина, Ирина Геннадьевна.
0: И уже сейчас мы ждем того слушателя, который сможет побороться за этот приз. Доброе утро.
3: Здравствуйте.
0: Как тебя зовут, Александр?
3: Андрей.
0: Так близенько было. Андрей, как дела? Как настроение?
3: Да, ну, в целом неплохо. Понедельник, правда.
0: Угу. Ну, он тоже нужен. Он тоже важен.
3: Да.
0: Без чуть-чуть. Него никуда. Без него пятницы не будет. Да, философская.
2: Да, как тебе такая философия жизни, да, Андрей, нравится?
3: Ну да. Кроме понедельника и пятницы еще есть на неделе, так что переживем.
0: Вот именно. Но пятничка-то поприятнее все равно. Какой-то день такой хороший.
3: Спорить не буду. Не
0: даже звучит так красиво. Пятница.
1: Пятница.
0: Пятница, хотя понедельник. Вот как-то вот так. Среда тоже кайф. Среда.
2: Мы
0: так,
2: вот,
0: ладно.
2: Придумали, как по-другому называть пятницу. Надо было придумать, как по-другому называть понедельник. На самом деле, потому что именно его название нам наименее нравится, оказывается.
0: Это да, это да. Итак, мы, коль уж о названиях начали говорить, давайте и продолжим. У нас есть три блюда, но на самом деле кто-то один из нас лживый лгун, противучий такой, и что-то несъедобное вам пытается подсунуть. Вот задача вычислить и сказать, что же несъедобно. Итак, у меня хангэохо.
1: У меня сегодня фило фросина.
2: А у меня попроще идли.
0: Идли.
1: Идли. Наверное.
3: То есть я сейчас выбираю несъедобное, да?
1: Несъедобное, да.
3: Номер два я не выговорю с утра в понедельник.
1: Фило фросине не выговорите?
0: Сам не выговорил.
1: Причем это слово я выговорил, да. А слово выговорил не выговорил.
2: Так бывает.
3: Ну давайте номер два.
0: Пацан к успеху шел, повезло, не фартануло.
2: Думаешь, успех там, да? На номере два.
3: Ну, думаю, да.
2: Ну дадим Тимону возможность реабилитироваться и еще раз это выговорить.
1: Фило фросине. Естественный спутник Юпитера.
0: Вау!
2: Так это ж победа получается.
1: Абсолютно несъедобное, скорее всего, я думаю.
0: А у меня вот хангэохо — это ферментированное мясо ската. Вот так.
2: С чем, прости?
0: Ската.
2: Ската. Все, отлично. С утра все каратисты, да, любят ферментированное мясо ската. Это правильно. А идли — это индийские паровые лепешки из рисовой муки. Обычно вот на завтрак подают с различными соусами или в качестве гарнира к основным блюдам. Так что тоже в целом вкуснятина и даже для завтрака подходит. Ну и с удовольствием отправляем нашего Андрея, например, на Тутс-Тутс-квиз. Это музыкальный караоке-квиз от создателей той самой мозгобойни. Слушаем любимые песни, вспоминаем, кто их исполняет, на ответах поем во весь голос. Расписание игр и регистрация на сайте mzgb.pro. ИП Дудукина, Ирина Геннадьевна.
4: Реклама на радио «Континенталь». День рождения Белого рынка. 7 лет на Белом. 15 августа устроим пижамную вечеринку. Вас ждут специальные гости из Москвы, диджей-скрипач Марко Красса. Кавер-группа из Екатеринбурга «Виновники». Музыка, танцы и, конечно, подарки. Надевайте свою самую стильную пижаму. Ждем вас 15 августа до 23:00 на Белом рынке. Тернопольская, 6. 18+.
5: Здравствуйте. Меня зовут Вершинин Денис Леонидович. Я травматолог-ортопед клиники «Доктор Ост». Приглашаю вас на БИМАК-терапию. Это современный метод, который может помочь избежать операции по замене сустава. Запишитесь на бесплатную консультацию. 225-62-20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
7: На красивом, элегантном,
8: проходимом и компактном.
6: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
8: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто за 1 970 000 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700 01 10.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Все, отлично. Умотался.
1: Надеюсь, танцевали все.
0: А он танцевал, да, правда. Эх, жалко, кружочек вовремя не включился у нас. Так, да. Мы, конечно, вы тоже это увидели.
2: А надо было приложение вовремя обновлять. Говорю себе я, ну, что поделать. Я их никогда не обновляю.
1: Ну, вы, надеюсь, поняли, что это уже второй час утреннего шоу «С утра по радио».
2: Нет, нет, нет, еще раз можно. Второй час, второй час, второй час и второй час.
1: Хороший ж заедает. На третий час что-нибудь новенькое придумаю.
0: Ну, посмотрим, что там будет.
2: У меня есть идея. Третий час, да третий час, третий час, да третий час, и третий час. Но это еще через час.
1: Это еще, да, не скоро. Ну, а пока давайте с вами поразгоняем некую темку. 23 года назад на МКС прошла первая космическая свадьба. Первая же космическая свадьба?
0: Абсолютно точно. Я так понимаю, что единственная. С тех пор как-то особо больше не проводилось, хотя надо уточнить.
1: Ну, потому что кто хочет быть вторыми, правильно?
0: Да, не то, не то.
1: Сегодня придумываем приколдеснейший тост для той самой космической свадьбы.
0: Надо, кстати, по космическим разводам тоже проверить, как там дальше шли дела у этих ребятишек.
1: Там, наверное, пошлина космическая просто.
0: Ну, да, гигантская. Итак, что у нас есть? Пусть ваш полет по жизни будет мягким, как приземление Гагарина. А попутного ветра хоть отбавляй. И никаких аварийных посадок. Но, видимо, попутный ветер исключительно солнечный. Предполагается там, в космосе.
2: Ой, я потерялась.
1: Нашлась?
0: Тебя найти? Ксюш, я тебя вижу. Ну, по факту.
2: Все, вот теперь есть. Высоко-высоко в облаках жил одинокий космонавт. И однажды он повстречал даму сердца. Так пусть же ангелочки счастья, удачи и любви так и парят возле вас всю жизнь, раз пронзили вас своими стрелами их братья Амуры. Красиво. Да. Это от Марии.
1: Так хоккей хочется уже посмотреть. Какой-то.
2: Амуров.
1: Хотя бы Амуров.
0: Наших братьев Амуров. Вот этих вот. За союз, который даже черные дыры не смогут разорвать. Вот так вот тоже красиво. Еще и союз вспомнили. Тоже что-то космическое.
1: И старое.
0: Ну, нет,
2: они потому и понравились.
0: Они до сих пор летают, кстати. Если бы все было так просто.
2: Пусть будет долго, как полк. Екатерина, надо разобраться. Путь ваш, пусть будет долг. Екатерина, вы меня ставите в неловкое положение.
0: Ну там, видишь, там как не сделаешь, а долго так просто не избавиться. Да, вот вроде хочешь, а он все равно висит над тобой.
2: Ну тут все понятно. Путь ваш, пусть будет долг, как полет до Венеры. Но там немного иначе было написано.
1: Ну что ж. Предлагаю на этом закончить. Дать вам еще время на новые сообщения, которые вы отправите в группу ВКонтакте.
2: А я пока задам тебе вопрос.
1: Каком /радиочел? Ага.
2: Если бы ты выбирал планету, на которой хотел бы жить, какой бы это была планета?
1: Синбад.
2: Нет, настоящий. Вот из 9 наших солнечной системы.
1: Всего из 9 выбор?
2: Да, выбор из 9.
1: На Земле.
2: Нет, Землю нельзя.
1: Ну почему?
2: Ну все, Земля
0: занята.
2: Ну
0: потому что ты всех здесь задолбал.
2: Выбери планету.
0: Землю уже нельзя.
1: Ну какая там, чтобы меня не расплавило сразу там?
0: Ну Марс, вот мы все летим на Марс, чтобы нас типа не расплавило, хотя и там куча опасностей по дороге.
2: Я думаю, его расплавят все равно.
0: Чисто от него зависит, да?
1: Ну Марс. Хотя я больше Баунти люблю.
0: Вот.
2: Нет такой планеты. Сен. А ты бы какую планету выбрал?
0: Планета Сен. Ну не, ну на Венере прикольно, но там конечно, атмосферка та еще немного токсичная. Хотя, мне кажется, нам самое то. Поэтому я считаю, что надо переезжать с утра по радио на Венеру и оттуда вещать.
1: Подождите, а вот на этих кольцах тусить, где на Сатурне?
2: На Сатурне.
0: На Сатурне, да, можно, да.
1: Я буду на кольцах.
2: Это я на Сатурне.
0: Ты хочешь быть на планете с Ксюшей? Ну, серьезно.
2: Там занято все. Нет, извините.
0: Ты же понял уже там.
1: Да нас с ней жизнь постоянно почему-то сводит вместе. Приходится и там.
2: Представляешь, да, я не удивлюсь, если мы улетим на другие планеты и окажемся с ним на одной. Карма, карма.
0: Вот летите по этому кольцу, и вдруг такие два параллельных кольца. О, Тимон, здоровенький. Вот
1: карма,
0: это не ожидал.
1: Карма, кольца, кольца.
2: На Сатурн летим.
0: Хорошо,
2: извините,
0: хорошо.
2: Там до карифма все. Сень, все.
1: Все, мы все.
0: Но у нас не все на самом деле. Мы еще не потратили сертификат в лето. Но и не потратим, потому что отдадим его вам с удовольствием. О, Империя игр. Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые. Парение, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 300 24. Заходи на letotermy.rf.

0: С утра по радио о главном.
1: Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паривит».

0: новости. Это новая отбивка, пока еще в процессе.
1: Существует ли вообще сейчас новости об индейцах? Возникает вопрос, что новенькое у них происходит? Как там, Тимон, ты следишь за тем?
0: А это не индейцы были.
1: Это были?
0: Это странные ребята, которые по горлу себя бьют, когда разговаривают.
1: И прикидываются индейцами.
2: Это конкретно один человек странный. Не думайте, что есть такие еще.
0: Ну, пока я один, но я буду преподавать курсы... Горлобитие.
1: Это же горлобит. Рэперский, да, какой-то.
0: Так, подождите, а как?
2: Лучше не надо, не думай, не думай. Нет, не смотри в эту сторону.
0: Что здесь находится?
2: Щитовидка.
1: Да, да, да, да, ты уже знаешь.
0: Это щитовидные курсы будут. Ну ладно, все, поехали. Значит, к новостям. Как бы вы этого не хотели.
2: Теперь уже.
0: Теперь уже, да.
1: Да, теперь уже мы хотим. Мы раньше не хотели, пока не начался этот поток сознания. Теперь мы уже новости хотим.
0: Значит, я был бы не я, если бы не рассказал вам новости флоры и фауны.
1: И что там происходит свеженького?
0: Во-первых, и свеженького. На Таганае во второй раз зацвела ветреница пермская. Это уже, знаете ли, вопросики, почему у нас опять пермяки там.
1: А мы думали, она отцвела. Да, уже первый раз был. А тут она второй. Оп, и пошла на второй круг. Все понятно.
0: Только весной, но в этом году повторно начинается вот эта вся история. Нам надо оно?
1: Нет.
0: Нам не надо.
1: Абсолютно.
2: А почему нам не надо?
0: Я не знаю.
2: Хорошо.
0: Просто хотелось возмутиться.
2: Зафиксировали, возмутились. Молодцы.
0: Значит, едем дальше. Челябинский зоопарк привезли годовалого бизона по имени Чироки.
2: Вау! Какое крутое имя.
1: Вот, а ты говоришь, нет новостей у индейцев.
2: Он что, джип?
0: Он, во-первых, джип, во-вторых, индейец.
1: Да, все, что нам нравится вообще.
2: Все, что мы знаем об этом. Ограниченные ребята. Так.
0: И, кстати, из Пензы вот он пришел к нам.
2: Чироки. Ой, да что ж такое, то Пермь, то Пенза.
0: Ага, не говорите.
1: Знаменитые пензенские чироки, да, мы понимаем.
0: Ну вот ему хоть и год, но он уже какой-то максимально огромный. Вот сами сходите, посмотрите.
1: Ну это бизон, как будто уже намекает. Они вообще маленькими не бывают. Говорят, бизон.
0: А как он вылупляется, вот какими они? Типа?
1: Из огромного яйца, Тимон, да.
0: Ну слушай, а что вы ржете? Динозавры тоже из яиц появлялись, а там какие потом вырастали огромные твари вот такие?
1: Ну так динозавры это типа ящерицы, полуящерицы, полуптицы, как сейчас выясняется.
0: А бизоны нет?
1: Нет, совсем нет, прям далеко. Они же такие волосатые бизоны должны быть.
0: Подожди.
2: А ты что думал, что бизон это что?
0: Да не-не, я понимаю, но это ради шутки, понятно.
2: Нет, глаза говорили другое.
0: Я просто сейчас в шоке, что динозавры не волосатые, оказывается, были.
1: Не, они в перьях. Сейчас не, говорят, в перьях.
0: Все прям?
1: Нет. Ну, многие, по крайней мере, очень многие.
2: Не все.
0: Не, ну, понятно, летучие-то в перьях.
1: Не, летучие как раз не
2: да
1: в перьях.
2: Да не летучие. Вот.
0: Да что вы меня... Это, сначала про Тутанхамона мне все там...
1: Сломали.
0: Сломали.
1: Мои представления. Теперь динозавры. Оказывается, они были в перьях. Удивительно.
0: Ой, ладно. Что у нас бывает в перьях? Чудо, конечно же. И еще одно чудо. Такая подвязка. Еще одно чудо произошло со строителем из Челябинска. Он выиграл 1 000 000 рублей в лотерею.
2: Да ну хватит! Ну камон, ну сколько? Поздравляем.
0: Поздравляем.
2: Вы такие молодцы.
0: Ну вот, а мы с вами не покупаем билетики, а может быть могли бы оказаться на месте вот этого строителя, понимаете? Что-то много челябинцев выигрывают в последнее время, подозрительно, подозрительно.
1: Но они потратили всю удачу нашего города, сейчас если мы ворвемся,
0: может,
1: то уже все.
0: Может у нас удача сейчас, мы, наше время, мы культурная столица уже практически, мы развиваемся, мы метротрам достроили, может нам вот это сейчас на область все везение скинули, может надо билетик...
1: Ведь вот такие сразу ассоциации. Ну, вот
2: если бы мне так билет продавали, Сень...
1: Нормальный такой, да?
2: Я бы взяла.
1: С вот этими билетиками стоит на улице.
2: Да-да-да.
1: В костюме счастья. Вот как бы это ни выглядело.
0: В костюме чуда в перьях.
1: Да-да-да, это скорее твой обычный костюм, да, и ты раздаешь. В каких костюмах ты был? Напомни, кстати.
0: А, во многих. Шрек, Спанч Боб. Что там еще? Ну, я во всех смешно смотрюсь, они всем мало.
1: Ну, это понятно, это мы знаем, что ты нам рассказываешь.
2: Будто были сомнения.
0: Не знаю, вот сейчас челябинец, который вот этот выиграл, он в Москве живет, занимает руководящую должность в одной из строительных компаний. Почему, за что ему, зачем?
1: Как будто он уже давно выиграл, да, в этой жизни, в принципе, да. Зачем ему еще немножко? Вот такая она удача. Не понимает, кому распределять свои лавры вот эти.
0: Он признался, что, увидев сумму, завизжал от радости.
1: Прикольно.
2: Да ладно вам, а кто бы не завизжал?
0: Ну, типа, ну в Москве на должности руководящей строительной компании, что он миллионы тут.
2: В смысле что?
0: Ну, поделись.
2: Это просто миллион тебе пришел. Какой же ты? Вот поэтому к тебе миллионы и не приходят, потому что ты не ценишь.
0: Не,
2: копейка.
0: Я-то капец как оценю. Я вообще 300 рублей
1: я готов оценю. Так визжать. Вы даже не представляете.
0: Вы этот визг услышите на всю область.
1: Во всей вселенной. До Сатурна, до колец, до его долетит твой визг.
0: Все, давай там, Ксюш, это мантры как-то у тебя там. Давай, мы принимаем что там, что-нибудь. Победу.
1: Нас принимают, как это часто не совпадает.
0: Это да. Да блин, опять вы не туда.
1: Мы, мои денежки часто не совпадаем.
2: Да нет, ну погоди, ну давай найду тебе, которая подходит.
0: Правильно же я сказал, мантра, как она
2: нет,
0: называется?
2: Нет, конечно.
1: Аффирмация.
0: Аффирмация, точно. Да.
2: Да. Так, сегодня новое начало у нас.
1: Так, и...
2: Я сильный человек.
1: Не подходит.
2: Я стану тем человеком, которым мечтаю стать.
1: Так. Богатым, да, нормально.
2: На я на прекрасном пути к лучшей жизни.
0: Вот,
2: подходит.
0: Хорошо.
2: Я сильнее своей тревоги. Так, это мое. Во мне есть сила изменить свою историю.
1: Ну все, выбираю уже, нам погоду надо читать, давай.
0: А, я на пути к лучшей жизни, все. Угу. Сень, а ты на пути к погоде, получается, давай.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос». Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе Хавейл Регинос на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы Хавейл от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. Хавейл Регинос на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Погода.
1: Плюс 21 прямо сейчас в центре Челябинска. Облачно с прояснением в течение дня. Кратковременные дожди, местами возможны грозы и град. Умеренный северо-западный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. Днем сегодня плюс 26, 31.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Лето? Сбежим из города! Поездки в пригород и по межгороду выгодно с Максим. Низкие цены. Скачай приложение Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Но плюс.
5: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
6: Пропустите! Мне только посмотреть!
7: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
8: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
9: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240-08-88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панораминвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
11: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
9: Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: и Midpoint Тополинка. 18+, ООО «Джин».
1: Ну, давайте с вами знакомиться, ребятки. 700-104, набирайте нас скорее. Привет-привет.
2: Привет.
1: Как тебя зовут?
2: Маша.
1: Маша?
3: Маша.
2: Маша.
1: Маша, Маша, как дела? Что новенького у тебя там?
2: Ой, выходные прошли классно.
1: Что делала?
2: Дела хорошо. В субботу была на пляже, вчера ездила в сад к подруге, набрали груш. Ну, в общем, лето по полной. Также позагорали.
1: О, хорошо.
2: А, еще шашлык был. Ну, это уже для меня менее...
0: Это же как нужно круто проводить время, чтобы забыть про шашлык. Он такой, ну, там что-то был просто.
3: Ну, классно, классно.
2: Я просто не фанат.
1: Шашлыка?
2: Да.
0: То есть, типа, между грушами и шашлыком ты такая, о, груши и шашлык.
1: Но мы знаем, что
2: будет, да? Да, правда.
0: Прикольно. Но мы сейчас тебе тоже предложим что-то на выбор. Я думаю, надо вот разбег какой-то тоже дать в нашей смузи-машине.
3: У меня груша.
1: Ах ты ж.
0: Все, сразу выиграла, да.
1: Ну, давайте, я не знаю, ну
3: и
1: что...
3: шашлык.
0: Давайте шашлык тогда.
1: Шашлык проиграет тогда уже, понятно. Давайте там, не знаю, может, она любит еще что-нибудь, яблоки какие-нибудь там.
0: Так, груши, яблоки. Ну и что у нас еще может расти такого вкусного? Ну, давай ягодку какую-нибудь, клубнику там, например. Выбирай.
2: Груша.
0: Груша все-таки. Ну, понятно, попадем, груша для нее, да. И что же эта груша нам приносит сегодня?
1: Мы взяли текст современной популярной песни, убрали из него все гласные буквы. Да-да-да.
3: Груша, за что ты так со мной? Не зря я тебя не люблю.
0: Но груша накинула работы Ксюше. Логично.
3: Класс. Ну что, поехали. Чего много-то так?
1: А там сегодня много, давай.
3: Это ужас какой-то просто. Маш, ставь чайник. Я не знаю, что это.
0: Мы здесь надолго, давай. Но у нее много груш там, она привезла с собой.
3: Поехали. Н, плч, п, мн, ц, ц, ц. Двы, пцны, н, сколько, хвтт, слы. Ж, н, спыхнте, вкнь, р, зжг. Вди, т, двн, вс, ничтжл. Н, плч, п, мн, ц, ц, ц. Мы, вл, влр.
1: Вулор.
3: Тб, з, вс, спасибо. Тпр, н, кплик, н, жль, мне. Чт, снв, тб, кршт. Разноцветно, стыкл. Фултывги, дм. Бит, в, глз. Стрб, скып. Т, забыл, ж, к, т. Бл, в, пстл, вчер, разноцветный, стыкл, фелтовый, дым, ктт, пит, з, твый, чт, чивств, здесь, н, причем, т, просто, гр.
1: Все, закончили.
3: Всего-то? Издеваешься ты вообще?
1: Чуть-чуть.
2: Сегодня прям целая поэма.
3: Да, вот так.
2: Пойду. Я тут подумала, ребят, знаете что? Пойду-ка я приготовлю свои груши в виде шарлотки. Ваша груша мне удачу не принесла.
0: Все понятно.
1: Ой, завози нам шарлотку тогда, попробую твою грушу.
0: В общем, звони нам еще, выигрывай и завози сразу шарлотку. У нас такой план пока.
3: План такой, да.
0: Нам нравится.
3: Ну а что, следующий слушатель вырывается в эфир. Надеюсь, он слышал то, что происходило, потому что повтора здесь точно не будет.
0: Можно повторить? Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как тебя зовут?
4: Алло.
3: Доброе утро, как тебя зовут?
4: Да, меня Катя зовут.
3: Катя, как настроение?
4: Ну, неплохо, понедельник.
3: Да ладно, классно, понедельник.
4: Ну да.
3: Новая рабочая неделька.
0: Да, судя потому, что просто неплохо, ты кучу груш не привезла с собой, да, за выходные.
4: Ну, мне нет куда их привозить, у меня нет сада.
3: Вообще-то, ты не понял, что ли?
0: Так у Марии, я так понимаю, что тоже нет. Она напросилась куда-то и навезла оттуда грушу. Вот надо уметь вертеться в этой жизни.
4: Я их не люблю, если что.
0: Груш нет, яблоки есть.
3: Да, мы едем. Вот, да.
5: Опередил мой вопрос.
3: Сенька, 7-й год едем.
0: Давайте, подъезжайте.
3: Да-да-да, вот так. Да и адрес назови.
0: Если хотите, я могу яблочко вам привезти, кстати.

0: хотим.
1: Угу. Где? Завтра как? Притащить тебя?
0: Привези, конечно.
2: Ладно, мы тоже шарлотку будем печь.
1: Да. На это я посмотрю.
0: Да.
1: Так, ладно, мы отвлеклись.
0: Катя.
1: Давайте посерьезнее.
0: Возьми телефон. Это он.
3: Давай, пока она поет.
4: Это он звонит.
2: Как же ее легко, смотри, подбить на караоке.
0: Катя, какая версия, что за трек мы зашифровали?
4: Это Артик и Асти, и кто-то там еще с ними, Бриллиант, что ли.
0: Как это кто-то там с ними? Сивиль там с ними, сама Сивиль.
4: Я просто не знаю, кто это.
0: Это и есть солистка группы Артик и Асти.
2: Новая вот Асти давно. А-а-а. Уже. Ну как новая?
0: Ну как новая Асти. Лучше Асти. Чего уж там.
1: По-по-по. Вот это интересное утверждение, конечно.
2: Сильное заявление.
0: Ой-ой-ой-ой, ну это победа абсолютнейшая.
2: Бриллиант, действительно.
1: Действительно, бриллиант. И мы обязательно эту песню послушаем, может быть, подпоем, но это будет уже чуть позже. А прямо сейчас я расскажу, куда мы отправляем Екатерину. С удовольствием в Midpoint. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду, жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, значит, прогноз погоды в Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка. 18+, ООО «Джин».
5: Смузи. Погода. Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
6: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы и град. Умеренный северо-западный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме плюс 22. В Карталах и Троицке до 30 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью 11-16 выше 0, днем во вторник плюс 20-25.
5: Реклама на радио «Континенталь». Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
5: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Яркое событие этого лета уже совсем скоро. С 11 по 13 августа. Выставка-ярмарка «Агро» в ледовой арене «Трактор». Фермерские деликатесы, дегустации, огромная сельхозтехника, развлечения для всей семьи, концерты, подарки и животные. Все это в одном месте. Выставка-ярмарка «Агро» с 11 по 13 августа. Ледовая арена «Трактор». Вход свободный. Приходите всей семьей и откройте для себя все лучшее, что производит Южный Урал.
8: Для лиц старше 12 лет.
9: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
10: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
8: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
11: Покупайте выгодно в Светофоре. Орех грецкий в скорлупе всего 290 рублей за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
12: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка».
3: Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
12: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-0174.
13: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
15: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
14: А еще и умная, сразу видно.
16: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. Амода «Планета Авто». Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
17: Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
18: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Это «С утра по радио». Это Ксюша, это Сеня, это Тимон. Знакомьтесь.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Проходите. Добрый вечер.
0: Ну и вот наша темка. Мы придумываем прикольный тост для космической свадьбы. Я поднимаю этот бокал. Эх, третий бокал уже улетает. Включите гравитацию, пишет Игорек. Игорьку привет большой.
1: Игорек, привет.
2: Привет, Игорек, да. Я поднимаю этот тюбик. Наверное, так надо, да, скорее там поднимать.
1: Тюбик, да. А как тюбика поднять? Он же типа тяжелый.
2: А там нет гравитации. Ну, ты можешь поднять кого угодно, да, там вообще так. Топ. Там ты можешь из куфа и тюбика поднять, и вот кого
1: круто,
2: захочешь прям.
0: А сейчас еще так говорят вообще? Мне кажется, уже новые какие-то, вот воздуханы появились.
2: Теперь уже.
0: Вентиляторы.
1: Да ладно, если бы они только появились.
2: А, кстати, в космосе очень долго ждали, когда появятся воздуханы уже наконец. Там без него прям было тяжело без воздухана.
1: Отправляем команду воздуханов.
2: Вперед, туда. Они там нужны, это точно.
1: Так, давайте выпьем за лося, чтоб хотелося, моглося и богателося, пишет Нелли. Так.
0: Ой, все люди, которые говорят лося, вам привет большой.
1: Йоу.
0: Началося.
1: Началося опять вот.
0: Я убираюся, и вот это вот все.
2: Это очень мило, да, мне кажется.
0: Да, думаешь? Я буду теперь на это так смотреть.
2: Нужно к этому так относиться, Ксюш, что это мило.
0: Правда?
2: Тогда, может, легче будет жить как-то всем. И тебе, и им.
0: Ну, не знаю. Ну, человечку точно будет легче, если я перестану говорить.
2: Легкая,
0: там мягкий знак.
2: Легкая токсичность, да, вот это перестанет. Уйдет из отношений.
0: Ужас, как мы жить-то будем?
2: Непонятно вообще.
1: У меня тост.
2: Ну-ка, так. Давай. Вскочил тут внезапно. Да.
1: Извините, по бокалу подзынькать.
2: Толя, могу. Толя, да не надо, садись, ну куда ты? Вот, нет у меня тост.
1: Ира, Ира, тихо, тихо, Ира. В одной черной-черной дыре вечной невесомости, пролетая мимо друг друга, встретились он и Анна. Она подумала, вот он, галактика моей вселенной. Он, конечно же, согласился. И теперь они вместе, и объединяет их одно большое сердце на двоих.
0: Мяу.
2: Красиво сказал, красиво.
0: Да,
2: а
0: это...
2: вы боялись, да?
1: Не
2: зря встал человек. Нормально. Вот сейчас должен все испортить человек по обычному сценарию свадьбы. Вот сказал идеально, а потом что-нибудь как лепнет.
1: Не, вот он собрался на тост и сейчас упал, скорее всего, в салат.
2: Обратно.
0: Но не подвел, не подвел. Молодец, молодец. Так, что еще из интересного у нас есть? Ну, как говорится, кто хотел, тот пришел. Это знаете, когда свадьба, и тебя зовут в другой город, например. Но ты прилетаешь сам, ты проживаешь сам.
2: А мне кажется, на МКС так и было, да. Поэтому у них не супер много гостей было.
0: Вот.
2: Итак, песенку споем.
1: Споем, споем. Только перед этим хочется сказать, ну, это же очень много денежек надо, чтобы всех вот это вот, всем оплатить перелет, вот это проживание еще.
0: Да, поэтому можно не отмечать.
2: Если у тебя мало денежек, может, ты не выеживаться тогда,
1: ну, да?
2: И просто в кафешке нормально посидеть. Ты Венера, я Юпитер, только не помогите дышать, а дух захватывало от счастья. Вот так Денис решил переделать эту самую песню. Как будто можно ли сделать Ванечку лучше?
0: Нет.
2: Никак
0: он
2: уже.
0: Он прекрасен. Ну, и, кстати, Севиль тоже прекрасно, как бриллиант. Вот сейчас давайте слушать, и мы обещали подпевать.
1: Обещали прям?
0: Да, вы готовы?
1: Да я
2: давайте попробуем,
1: да.
2: Нормально, у нас есть немножко времени. Там есть небольшое интро, как раз мы сможем найти текст.
0: Да, и напомним вам, что писать нам нужно во все соцсети. По теме сегодняшнего эфира мы придумываем тост для космической свадьбы. vk.com или .ru/radiochel. Там же и наш канал.
3: Я бриллиант
0: уже.
2: О, пока одно слово, да, совпал. Круто.
1: Всем бывшим назло.
3: И в слезах ты сорвешься
1: ко мне на поклон.
3: Ведь бриллиант принял ты за простое стекло.

0: фиолетовая вата, фиолетовая вата.
1: Там топьется твой счет, чувство здесь ни при чем. Это просто игра.
0: EA Sports, it's in a game.
2: Голосуйте за этот трек на нашем сайте.

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
3: Беру пассажиров по пути.
4: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
1: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
2: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
5: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
6: Есть кто дома? О, Ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь Ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
2: Не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
7: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
8: Финесте!
7: Линейки, пеналы, тетради.
8: Финесте!
7: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
8: Финесте!
7: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
9: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК «Технический сервис». Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
10: Телефон рекламной службы 72-3903.

0: Простите. Мы тут кое-что обсуждали за кулисами. Мне теперь за кулисами. Мне теперь нравится лицо Ксюши.
1: Мы из кулуара в кулисы обычно переходим. У нас вот такой маршрут здесь на радио «Континенталь».
2: Ты мне просто не ответил.
1: Я не понял.
2: Мой вопрос?
1: Да, я не понял, ты не доформулировала
0: я
1: его.
0: Я железный человек, ответ на твой вопрос.
2: А, спасибо. Все.
1: Так. Вот.
2: Что?
1: А ты про кого думала?
2: Я спросил, кто умер?
0: Железный так, человек.
1: Железный человек.
2: Так бы и ответил.
1: Очень давно, да.
2: Так ты бы так
1: я
2: ответил.
1: Не понял, об этом ты или нет, мы просто про другое разговаривали.
2: А я тут просто случайно говорю, ребят, привет, кто умер?
1: Да, ты кричала что-то про Бородину. Я думал, может, ты нас неправильно поняла.
2: Чтобы вы понимали, что происходило вне эфира, мы тут обсуждали киноновинки.
0: Да.
2: Я увидела, что Ксения Бородина снялась в главной роли в каком-то фильме, который даже идет в прокате.
1: Ничего себе.
2: Я говорю, правда, Бородина, я Бородина, а тут слышу, что вы говорите про Железного Человека, спрашиваю тебя, ты говоришь, а, Бородина?
0: А что там про опоссумов?
2: Ну, это Коля у нее, да? Или как его зовут? Это шутка к нему.
1: Скорее так, скорее так.
0: Ладно, ладно, сейчас у нас не про киношку все-таки игра. Мы будем гадать звуки. 700-104, набирайте нас скорее. Мы специально мало шансов, да, нашим слушателям даем угадать звук, чтобы он подольше продержался в последнее время.
2: А оно так идет, понимаешь? Оно естественным путем. Доброе утро, 700-104. Вот послушайте, что получите.
1: Я быстренько расскажу вам. Три бутыли, буквально такие, и три сертификата. Главное, что это от ООО Национальной водной компании «Ниагара». Лет в разгаре и самое время выбраться на природу. Подготовьтесь к пикнику вместе с «Ниагарой». В фирменных магазинах «Ниагара» есть все, что нужно. Качественный уголь для мангала, надежный рожек, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. И, конечно, не забудьте про освежающую воду «Ниагары» и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей и вперед навстречу приключениям. А мы как можем сдвигаем звук, да? Я думаю, так недели на две вперед пытаемся это сделать.
2: Погоди, а почему ты так засмеялся?
0: Подвела просто забавно.
2: Потрясающе было.
0: Вот послушайте, что получится.
2: Ну а что? Не все же по шаблону идти. Доброе утро.
0: Да-да.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Любовь.
2: Любовь, как настроение?
3: Отлично.
2: Такое же, как у нас, задорненькое?
3: Я думаю, да.
2: Игривое такое?
3: Ну, в предвкушении игры, да.
2: Ага, хорошо. А, тогда Сеня сейчас запустит звук, ну а потом мы будем ждать твою версию.
1: Еще разочек, давай. Давай.
0: Ну и хватит.
2: Чуть не подсказала.
0: Тихо-тихо, ты что?
2: Ай, раньше времени. Любовь.
3: Может быть, это монетки в этот в автомат? Там кофе или что-нибудь такого?
2: Угу. Что-то много монеток.
0: Типа сдача высыпается вот это вот?
3: Ну, кого да, сдача, кто-то монетками расплачивается.
2: Так быстро так?
0: Да-да-да, мощно прям.
2: Закидывает. Но нет, нет, к сожалению, это неправильная версия. 700-104, кстати, телефон нашего прямого эфира, если кто-то пытается попасть, но не может. Вот, пожалуйста.
0: То значит, мы что-то обсуждаем. Какую-то киноновинку.
1: Занято.
0: Доброе утро.
2: Доброе.
3: Доброе утро.
0: Как зовут тебя?
3: Наталья.
0: Наталья. Что-нибудь из кино смотрела новенькое?
3: Нет.
0: Нет?
3: Отдыхали на даче.
0: Вообще в последнее время не ходила в кинотеатр?
3: Нет.
0: Ну и правильно, что там смотреть?
1: Угу. Не говорить. Что там смотреть, что там обсуждать?
0: Он старался.
1: Но звук у нас вот этот вот. Вот тут есть что обсудить. Есть такая версия уже своя?
3: Еще раз.
0: Звук.
1: Угадывай.
0: Да,
1: давай.
3: Быстро. А, угадывать?
0: Да.
3: Знаете, мы здесь с коллегами посовещались и решили, что у нас две версии.
0: Так.
3: Это разрывает ткань, вот шов, когда так.
1: Вот так, ну ты же слышала сейчас, свисток какой-то. Вот это неправильно, значит.
3: Вот, и получается... Сыпятся мелкие магниты, может быть, какие-то.
0: Мелкие магниты.
2: Магниты.
1: Нет, ни то и ни другое.
0: В чем уже по две версии принимаем?
1: Ну, я думаю, все, пора заканчивать. Две версии приняли.
2: Последний слушатель.
0: Давайте, финальный.
2: Финальный раз. Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
4: Виктория.
2: О, победительница, возможно. Виктория, что за звук мы загадали?
4: Я не слышала эфира. Про кофе говорили в зернах?
0: Нет, еще не говорили.
1: Нет, можешь сказать.
4: Пусть будет кофе или горох. Ну, что-то вот такое.
0: Ну, кофе или горох, это разные
1: вещи.
4: Выбирай, да. Вообще. Ну, и то. Все равно все зерновое. Давайте кофе.
0: Давайте кофе.
1: Как мы всегда с утра говорим. Кофе или горох? Кофе или горох? Давайте кофе. Лучше. Так, безопаснее.
0: Да, намного. Но, к сожалению, версия неправильная. И завтра уже, напомни, Сенька, срочно, сколько бутылей?
1: Четыре
0: бутыли воды будут у нас на кону. И, соответственно, четыре сырта от Ниагары.
1: О, национальная водная компания Ниагара. Я напомню, на секундочку. Кстати, лето в самом разгаре. У нас здесь самое время выбираться на природу. Успевайте подготовиться к пикнику вместе с Ниагарой. В фирменных магазинах есть все, что нужно. Там качественный уголь для мангала, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. Конечно, не забудьте про освежающую воду Ниагара и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей и вперед навстречу приключениям.

0: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
1: И в августе Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
0: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе. Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: И уже час. Мы смешим вас. Или, может, нет. Вам решать. Дальше не придумал пока.
1: Но у нас немножко есть времени еще. Ну, час, собственно, тот самый. Потому что в конце надо будет подводить итоги. Что у нас получилось, что нет. Что у вас получилось, что нет. И у кого конкретно получилось. Потому что есть тема для вас и есть призы и подарки. Итак, мы сегодня обсуждаем космические свадьбы. Ведь 23 года назад одна такая прошла на МКС. Первая, ну и вроде бы последняя. Насколько мы знаем, с тех пор больше никто такого не устраивал. Видимо, погуляли мощно на всю орбиту. Итак, сегодня придумываем прикольный тост для космической свадьбы той самой.
0: Так выпьем за Луну и брата его Солнца. Ура! Ура! Ура!

0: Выпьем много раз подряд.
1: Хорошая мысль, да. Надо пить побольше водички в понедельник с утра. Это правильно, запускать организм. Итак, пусть Гжижда будет всегда рядом на любой планете. Вот любимый день Иван, судя по всему, но и многих, конечно.
2: Так, ой.
0: Что
2: ой,
0: такое?
2: Ой. Пикачу там увидите, передавайте привет и не перепутайте с Белочкой.
3: Но он же не космический, Гжижда.
2: А он не космический?
0: Не имеет отношения покемоны к космосу.
2: Это не тебе решать, ясно?
0: Да это там все в Японии же зародилось. Они там что-то сожрали, как в Китае сначала, потом вот этот вирус все мутировали в покемонов, и вот после этого уже все. Вот и поэтому все так произошло.
1: Идеально рассказал историю, конечно. А ты читал, да? Как это? Покемоний лор. Слегка погрузился в него, пока мы изучали покемонов.
0: Покемоний лор, который...
2: Это не врач.
1: Это не врач, да. Хотя, почему нет? В мире Тимона, может, и такой есть.
0: Покемоний лор.
1: Я к обычному не могу записаться. А можно к покемониму хотя бы? Ну, там быстрее, может, очередь меньше.
0: Ага, меньше. Ты видел, сколько этих покемонов там?
1: Я-то видел, да. Мы изучили всю эту тему.
0: И наверняка покемони лор пользуется спросом максимальным.
1: Ну да, у них с носами там вот, у всех напутано.
0: А ты в покеболе поживи вот в этом там. Ни тебе кондера, ни тебе вот этого увлажнителя. Вот это все, конечно, потом и сказывается.
2: Люди, которые только-только подключились, наверное, в шоке.
1: Да, мы обсуждаем. Не какие-нибудь там новинки кино. Мы обсуждаем, как жить в покеболе в целом. Удобно, нет. Есть ли новые комфортабельные покеболы,
0: или современные? Они, подожди, или они как джин в лампе. Типа у них там просторно на самом деле.
1: Откуда ты знаешь, что джину там просторно?
0: Ну, всегда показывают, что там джина круто. А, не, были фильмы, где не круто, где там реально прям не круто.
1: Ну, вот Джафару было не круто во второй части Аладдина. Он такой, нет, не хочу туда, хочу вылезти скорее. Ну, не все, с другой стороны, джины все стараются вылезти. Наверное, им там не очень круто.
0: Наверное, ну, одиноко просто.
2: А можно по теме эфира комментарии, извините?
0: Не, подожди.
2: Итак, отгоняйте всех врагов, словно мух газетой. Засияет пусть семья яркою кометой.
1: Красиво
2: от Нелли.
0: Все, без тебя не так.
2: Лечу к тебе, словно комета.
0: Спасибо, что подхватили.
2: Да ну не могли же мы отказать.
1: Ну хорошая, хорошая.
0: Бурим глуй, неб крут.
2: Вихри снежные крутя.
1: Ох, хорошо Джонни пишет, конечно.
0: Чувствует слог, да, человек?
1: Поэт, да, все-таки поэт. Ничего не скажешь.
0: Будьте поэтами, друзья. Присылайте свои сообщения, может быть, какие-то стихи на тему приколдеснейших тостов для космической свадьбы. vk.com/radiochill vk.ru/radiochill Телеграм-канал
2: Радиочел.
0: Радио Континенталь. Ну и канал ВК тоже имеется. Сейчас проверю, 2К если есть.
2: Нет, 2К ВК пока нет.
0: Нету
2: еще? Но у нас лозунг. Нам зарплату не заплатят, пока 2К ВК не будет.
0: Да что ж такое?
2: Но вам точно нет.
1: А ты уверена, что мы прям мощно их напугали, да, этим?
2: Нет, мы жалость вызываем.
1: Стараемся.
2: Пожалуйста, пожалейте нас.
1: Как можем, да.
0: Я всем своим внешним видом вызываю жалость уже много лет.
1: Да, мы...
2: И не получается?
0: Нет.
1: Хотя бы так стараемся на зарплату напроситься, но не всегда получается. Но у нас есть что-то, что нам тоже не дают, и мы бережем это для вас. Сертификат в лето о Империи игр. Сезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн есть у них. Прямо на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань. 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 30 24. Заходи на letotermy.rf.

0: утра по радио о главном.
1: Еще одна, кстати, движня есть такая творческая. Мы такое любим, и можно в нее вписаться. На прошлой неделе объявили торжественно, что на Южном Урале конкурс
2: творческая
1: идет.
2: Движня.
1: Да.
2: Угу.
1: Творческая движня. Угу. Она такая, и мы придумываем логотип. И не простой логотип. Логотип к столетию Магнитогорска, представляете?
2: Вау!
1: Да, вот так. Мощно можно вписаться, если у вас, конечно, есть вот эти самые мощнейшие творческие способности. У нас с живописью не супер. Давайте честно скажем, хотя Тимон кое-что рисовал.
3: Если бы был бы конкурс на самый ужасный рисунок, я бы не стараясь занял первое место там просто максимально.
1: Ну уж прям не стараюсь.
3: Я даже человечка не умею рисовать.
1: Мне кажется, ты старался, когда его рисовал.
3: Ну какой ты имеешь в виду? А, ну, вот Чупакабрика?
1: Который висел у нас полтора года, да, в
3: студии. Ну это было
1: потом.
3: Произведение искусства, я не знаю.
2: Это ты еще не знаешь, я как рисую.
3: Да ну точно не хуже меня.
2: Хуже меня... я тебя
3: даже
2: рисую.
3: Трехлетние я, правда... дети лучше рисуют, чем я. Чтобы вы понимали, у меня человек — это вот кругляшок, палка и две палки еще из той палки.
1: Я рисую, хуже всех рисую. Конкурс мощный, конечно, у нас возможен, да, здесь. Кто же хуже рисует все-таки?
2: Нет, ну я, правда, объективно, там, ребят, там без шансов вообще для вас.
3: Ну ладно, еще схлестнемся.
1: Ну посмотрим, может быть, у нас появится такой челлендж. Итак, вековой юбилей. Город отметит в 2029 году.
3: Сеня, какой город? Мы уже забыли.
1: Магнитогорск.
2: Спасибо.
1: Надо будет это мощно отметить и, конечно же, с новым логотипом. Их ждут ваших предложений как от самостоятельных авторов, так и от творческих коллективов. Мы можем вот как каждый нарисовать, так и от с утра по радио один логотип.
3: Подожди,
1: сделать.
3: А логотип города прям целого?
1: Логотип города, да.
3: А, ну я предлагаю лицо Разина вот так вот.
1: Сразу. Попытаться вписать в кружок. Да, не получится, скорее всего, но можно попробовать.
3: Но это шутки.
1: Про лицо Разина пока ничего нет. Смотрите, угадайте, какие два элемента должны быть точно в логотипе по техзаданию.
3: Брови.
1: Так, и...
2: Ну, подожди, стой, ну что-то с металлом связанное.
1: Так, предположим.
3: Металл и клюшки.
1: Так, Ксюш, твои версии. Что вот точно должно быть? Вот прям в тех заданиях написано.
2: Горы и металл.
1: Горы и металл должно быть. Должна быть надпись «Магнитогорск» и цифра 100, ребята. Ну, логика. Столетие Магнитогорска. Мы уже сразу образно мыслим. Мы художники, мы так видим.
3: Я круто придумал, через яишку можно прогнать. Вот так вот клюшки две плавятся вот над каким-нибудь сплавом, да, вот таким вот.
1: По реке.
3: Не-не-не.
1: Над таким сплавом.
3: Я не в парике, это...
2: В парике.
1: А сегодня похоже, да? Немножко.
3: Это кудряшки просто.
1: Все понятно.
3: Не, реально, две клюшки вот так вот рассечены. Ну ладно, я не буду рассказывать, а то сейчас украдут.
1: Да, это твоя идея, конечно. Вот ничего прогонять через яишку не надо. Сами рисуйте, сидите, понятно?
3: А, надо самим.
1: Угу. Тогда нет, да, тогда неинтересно. Да нам, мне кажется, проще... Проще самим нарисовать, чем через яичко. Мы пробовали, у нас так все получается. В общем...
3: Это, у меня новость срочная, надо рассказать.
2: Ты уверен?
3: Да.
1: В общем, ребят, присылайте свои варианты. У вас еще есть время поучаствовать до конца августа. Скорее, придумывайте и креативьте.
3: Просто если сейчас не расскажу, может непоправимое случиться, ребят. В лесах Зигальги созрела ядовитая ягода, похожая на чернику.
1: Да ладно?
3: Но на самом деле она лже-черника. Появилась, значит, там черно-лиловая ягода вороньего глаза или парижской травы ее еще называют. Она внешне вообще точь-в-точь черника, но очень ядовитая. Поэтому лучше обходить вороний глаз стороной, ребят.
1: Все, вот. Черные ягоды не собираем никакие.
3: На Зигальге будете вообще мимо черных проходим максимально.
1: Даже если думаете, о, ну это же черноплодная рябина. Ни в коем случае. Ни при каких обстоятельствах. Черная смородина. Нет.
3: Хоть один оттенок черно-лилового. Сразу пробегаем. Это еще крест-трава, если что. И, парижская, я уже сказал, да, все. По легенде, связано с древнегреческим героем Парисом.
1: Вот. О, ничего себе. Все вот так вот переплетено. А и здесь опять про Одиссею. Протолкнули на Зигальгу.
3: Фух, ну все, теперь у меня душенька спокойно будет. Можно и про погоду рассказать.
1: Погнали.
0: Погода.
1: Все теплеет тем временем. Там плюс 22 уже в центре Челябинска. Облачно с прояснением в течение дня. Кратковременные дожди. Местами сегодня возможны грозы и град. Умеренный северо-западный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. Днем сегодня плюс 26, 31.

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
4: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
5: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв». В наличии у официального дилера «Тэнк Регинос» за 4 299 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинос» на Братьев Кашириных 141А.
6: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
7: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
8: Я Самсонова Наталья Анатольевна. Врач-невролог, медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Хотите вы или не хотите ли, но сейчас мы будем ваши похитители.
1: Вашего времени. Это мы всегда такие, но на самом деле у нас есть для вас классные песни, и время, соответственно, вы проведете тоже потрясающе. Так или не так? Бывает по-разному, потому что мы здесь слушаем новиночки различные, не во всех, мы уверены, но часто попадаем и действительно находим хиты для вас.
2: Ну а сейчас специально для всех фанатов, любителей хитов.
0: Так, заинтриговал.
2: И конкретно персонально для утреннего шоу «Сутра по радио». О! А также нашего друга, между прочим, Юрия Жукова, возможно, проснулся, слушает нас.
0: Караулова?
2: Юляночка. Именно она врывается в наш эфир со своим треком «Самолеты». Не путать Женю Трофимову.
1: Вот они, самолеты.
2: Давайте слушайте, как всегда, принимать решение, хит это или же не хит.

0: Ну что, любите ли вы Юлианну Караулову так, как любим ее мы?
1: Это точно.
0: Не уверен, что это вообще возможно.
1: Давайте почитаем, конечно, но есть у меня некое наитие, что трек что-то не хитовый совсем. Как Евгения пишет, собственно, не хит. Она меня бесит, написала она.
0: Ничего себе, а нам так вот нельзя говорить, а ей, получается, можно.
1: Она меня бесит. Юр, ну поняли, что у тебя аккаунт есть. Еще один в ТГшке, что-то тоже.
0: Спалился. Теперь будем знать, по крайней мере, от кого нам летят сообщения. Это правильно тоже.
1: Лена написала не хит, Людмила написала не хит. Ну, я и подозревал, что это, конечно же, далеко до хитовости этому треку.
2: Да вы чего? Классная же, легкая песня.
1: Да не надо вот этого, не надо этой пальши.
2: Нет, ну а почему? Что сразу набросились на Юлианочку? Прекрасная исполнительница.
1: Ну, были у нее хиты, мы же не скрываем.
2: Да, давай топ-3.
1: Такси.
2: Ладно, раз.
0: Внеорбитные. Опять же, к слову,
2: о космосах
0: всяких вот этих, как будто
1: не, ну хорошо, всем. Они были хитовые, мне просто они не сильно нравились, если честно.
2: А какой еще-то?
1: Ну сейчас надо.
2: Да ну не гугли!
1: Ну, надо посмотреть песни, брат. Ты не такой. Она же, да?
0: Да.
1: Ну вот, пожалуйста.
0: Ну, 3 мы выбрали. Вот.
2: Но ты нагуглил. Это нечестно.
1: Ну, я 3-ю нагуглил. Эти да. 2 понятно.
2: Да. Ну, на самом деле, вот я честно вам скажу, мне наоборот будто бы понравилось.
1: Реально?
2: Правда, ну такая легкая летняя песня. Ну, есть и есть. Не надо, пишет Евгения. Интересно.
1: Ну, прямо насильно ее бесит, похоже.
2: А в ТГ-канале, может быть, нам... Ой, в ВК-канале что-то написали?
0: Нет, я вот проверял и нет. Давай еще раз проверим.
2: Нет, странно, почему
0: пока
2: же?
0: Пока нет, почему-то.
2: А потому что 2К в ВК нет, а мы призываем вас, зайдите и подпишитесь, обязательно сделать это нужно. Ну, скорее, мы вас ждем. Все?
1: Ждем ли мы что-то от Караулова с этим треком?
2: Да, может, хит конем ее?
1: Чёрт тебе.
0: Тимон вот не хочет, но вы можете все поменять.
1: Там столько претендентов, ребят, я просто вам сейчас назову, чтобы вы обалдели. Смотрите, Зиверт, давай на самый верх.
2: Так, давай на самый верх.
1: Ваня Дмитриенко недоступна, еще даже не залетела. Вы говорите Караулова.
2: Ванечка.
1: Ну вы чего вообще?
2: Да, действительно. Чего-то как много всего нам надо продвинуть,
1: да,
2: под конем.
1: Конечно.
2: Все, скорее залетайте на сайт и голосуйте за свой любимый хит. Ну а по поводу трека «Самолета» Юлианы Карауловой у нас остается один вопросик.
3: Хит или не хит?
4: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты +23. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы и град. Умеренный северо-западный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме +22, в Карталах и Троицке до 30 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Миассе и Челябинске +27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью 11-16 выше 0, днем во вторник +20-25.
4: Реклама на радио

0: Привет, показывай новую квартиру.
1: С удовольствием. А вы когда переезжать будете?
0: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше. Цены растут, маткапитала не хватает.
2: В Вишневой Горке хватит на 3-комнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
3: На срочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека от ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Яркое событие этого лета уже совсем скоро. С 11 по 13 августа. Выставка-ярмарка «Агро» в ледовой арене «Трактор». Фермерские деликатесы, дегустации, огромная сельхозтехника, развлечения для всей семьи, концерты, подарки и животные. Все это в одном месте. Выставка-ярмарка «Агро» с 11 по 13 августа. Ледовая арена «Трактор». Вход свободный. Приходите всей семьей и откройте для себя все лучшее, что производит Южный Урал.
6: Для лиц старше 12 лет.
0: Тянем?
7: Потянем.
8: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
9: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
10: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Покупайте выгодно в «Светофоре». Свиные позвонки, хребты и рагу всего 69 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 августа.
12: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8 351 248 68. Повторяю. 8 351 248 68. Уральск!

0: Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Ну давайте еще почитаем ваши сообщения. Сегодня мы придумываем приколдеснейший тост на космической свадьбе.
1: Дорогие молодые, брак — это как выход в открытый космос без страховки. Шаг влево, шаг вправо, и ты в невесомости. Желаю вашему кораблю надежной стыковки, чтобы штормы на солнце не портили вам настроение, а бортовой компьютер мужа никогда не зависал при вопросе: «Дорогой, а какой сегодня день?» За ваш долгий, счастливый и бездефицитный полет.
0: Ура!
1: Вот, ура, давай. Ура, ура, буквально таким.
0: Ты космос, он космос, а не Стас, а просто космос. А вместе теория большого взрыва, из одной искры родилась вселенная. За любовь, которая мощнее любого взрыва. Ура!
1: Аплодисмент. Ура. Конечно же, да. Ну, тосты действительно подъехали, довольно интересные такие.
0: Такие длинные теперь подъехали уже, смотри.
1: Итак.
0: Ребята постарались к третьему часу.
2: А вам все не так, а? Поглядите. Тостов нет, им не так. Тосты короткие, им не так. Тосты длинные, им опять не так, вам не угодить.
0: Да что за люди мы такие, в конце концов?
2: Ужас!
1: Недовольный тамада на свадьбе такой. Да вам не угодишь, я стараюсь, я то делаю, это делаю. Вам все не нравится. Ну вот как. Пусть между вами всегда будет космическая связь. А если пропала, перезагрузите отношения и роутер. Вот так. Человек, возможно, какие-то свои услуги рекламирует заодно. Тамада и установщик роутеров.
2: У меня есть от Елены.
1: Анонс мощнейший. Ну, если от Елены, тогда давай, конечно.
0: И пауза мхатовская.
2: Земля в иллюминаторе, все гости с аниматором, жених в командном центре, невеста на Венере, похитили ее.
1: Ну все, традиции соблюдены. Правильно, где прятать невесту? На Венере, отличная идея.
2: Да. Но там Ваня Дмитриенко уже рассказал, что она на Венере.
1: Угу. Ну, невеста бы, наверное, больше хотела в Питер, да, если вот выбирать между Венерой и Питером, там поприятнее прятаться.
2: Там все-таки Юпитер, но...
1: Угу.
2: Ты Венера, я Юпитер.
1: Да. Не, можно и там, смотрите, но... Невесты выбрали бы Питер. Я вот уверен, какую планету им не предложи, они такие: а можно в Питер?
0: Пожалуйста. Песня из «Дальнобойщиков».
2: Ой, мама.
0: Ну, это в моей голове. Просто Светлана написала: там высоко-высоко, где-то в космосе. А я сначала прочитал, такой: там высоко-высоко.
1: Где-то в космосе.
0: Нет, Земли.
1: Опять же.
0: Прикольно.
2: И все?
0: Ну, в моей голове все.
2: Нет, по комментариям.
1: А в реальности, в нашей, где мы все вместе обитаем, там как?
0: Она меня заела теперь: там высоко-высоко, нет Земли. Надо как-то добить ее.
1: Ну там тоже, кстати, может быть...
2: Оно уже само.
1: На орбите тоже может быть Новый год два раза в год. Там что-то со временем, сложности какие-то, интерстеллар, вот это вот все, время назад, время вперед,
0: там
1: не частей, поймешь.
2: А
0: частей.
2: Что, стоит посмотреть?
1: Интерстеллар?
2: Да.
1: Ну пора бы, наверное, да.
2: Думаешь?
1: Сейчас Одиссею и потом интерстеллар. Да, вот, сразу
2: уже
1: же.
2: В качестве есть? Можно найти где-то?
1: Я думаю, можно поискать, да.
2: Ладно.
0: Ну подожди, ты же стопудово смотрела его.
2: Нет.
1: Нет,
0: реально?
1: Представляешь,
0: нет.
1: Вот мы сейчас поняли,
0: ты
1: что
0: сейчас
1: нет.
0: Не для эфира, просто реально не смотрела «Интерстеллар».
2: Правда тебе говорю, я не смотрела «Интерстеллар».
1: Нет, она для эфира не смотрела. Не просто так, а именно чтобы сейчас об этом сказать. Все эти годы она не смотрела «Интерстеллар».
0: Прикольно, я, кстати, вот недавно хотел пересмотреть.
2: А что, прям стоит того, чтобы пересматривать?
0: Ну, вроде бы. Ну, он, короче, сложный, особенно для меня, тупореза, но... Там что-то какие-то метавселенные, что-то там, ну, как-то, ну... Я единственное, что помню, какую-то книжку он толкает в конце.
1: Так же, как мы речи толкаем, вот так же он толкает какую-то книжку.
0: Там очень сложно, конечно, для понимания, это вообще, конечно, ужас. Кто снимал вот это вот?
1: Да, Нолан, представляешь?
0: Интерстеллар Нолан
1: снимал? Да, конечно.
0: Нолан, ты что говоришь?
1: Мы и говорим, да, сразу после «Одиссеи», сразу «Интерстеллар», вот так вот.
0: Обалдеть.
2: А почему вот не зашел Ноланский, я забыла, как фильм назывался?
0: Да-да-да, на «Д», да.
2: Вы поняли, да? Да.
1: «Довод».
2: «Довод», да.
1: Да кто ж это ужасный фильм?
2: Ну почему?
1: Как-то с этим связано.
2: Ну что, а что?
1: Мучительно было его смотреть.
0: А там все в обратной перемотке, да?
1: Ну там многое в обратной перемотке, но нет, есть прикольные фильмы, в которых это прикольно.
2: Подожди, а «Помни».
1: Так.
2: Там же тоже...
1: «Мементо» ты имеешь в виду, самый первый,
2: да.
1: Ранний, хороший был фильм.
2: Вот.
1: Но я недавно пересматривал.
2: Он же тоже в обратной перемотке.
1: Ну, в каком-то смысле, да.
2: Да.
1: Но там никто назад не бегает. Вот так вот прям, чтобы настолько обратная перемотка. А в «Доводе» прям бегают, и, наверное, зря.
2: Ладно, сегодня день кино, видимо, у с утра по радио.
0: «Престиж» он снял.
1: Представляешь.
0: «Темный рыцарь» он снял.
2: Мой любимый фильм, между прочим.
1: Да, «Темный рыцарь» — это любимый фильм у Ксюши, ну, понятно же.
0: Подожди, это который с Джокером тем самым легендарным это снял,
2: Нолан? Да, конечно,
1: да.
2: Нет. престиж.
1: Нет, ну я понимаю, я же понял, угораю. Да, ну, конечно, нет. И супергерои, и Ксюша, где они вообще на разных планетах.
2: Потому что я сама супергерой, я боюсь, что меня рассекретят. Mm-hmm. Я не смотрю такие фильмы.
1: Ну, ты живешь в пещере вот в этой, да. Миллионер.
2: Да, миллионер, я скрытый.
1: Я про Бэтмен рассказываю, если что. На всякий случай, да.
2: Я уже про другого сказала.
3: Потрясающе. Изучаю Нолана просто, извините.
2: И пока Тимоша изучает Нолана, вы изучите наш канал ВК. Скорее подписывайтесь. Хотела номер телефона прямого эфира назвать, но на всякий случай тоже скажу. 700-104, потому что совсем скоро мы с вами будем играть. Между прочим, рифмовать со мной. Да что ж ты там нашел-то такого, а?
3: Что такое тарантелло?
2: А дальше телеграм-канал Радио Континенталь, тоже обязательно подписывайтесь на него. Но пока цель такая, 2К в ВК, друзья, держим курс.
1: Вперед, да. Ну и держим курс на подарки. Уже буквально минуток через 15 будем кому-то из вас отдавать их. А у нас сертификаты в лето о Империи Игр.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
4: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
5: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам. Торговый комплекс «Челси». Троицкий тракт 21, корпус 1. «Пиастрелла».
6: Вот это красотка! Закачаешься. Хочу скорее с ней познакомиться.
7: Какие формы. Какая грация у этой малышки.
6: А еще и умная, сразу видно.
8: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. Амода «Планета Авто». Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
9: Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации «Актив» на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
10: Важнее в нашей жизни места нет, чем в нужный час доступный туалет. А в нем любой оценит это ясно, чтоб было чисто все и безопасно. И чтоб довольны оставались все мы, есть революционная система. Микробов больше можно не бояться. Они не могут с дезинфекцией сражаться. Система чистых и безопасных туалетов. Нажми, протри, садись.

0: сказку. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: пущей.
1: Пущей?
2: Ха-ха, да это для рифмы.
0: Вместе с тобой сыграет ведущий.
2: А мы возьмем и действительно с вами сыграем. 700-104, набирайте нас скорее, рифмуйте и подарочки себе забирайте.
3: С удовольствием отправим вас в джунгли Сити. Что это такое? 2600 квадратных метров веселья для всей семьи. И только этим летом целый день развлечений за 150 рублей. Покупайте летний абонемент на 30 дней за 4500 и веселитесь более чем на 40 аттракционах буквально хоть каждый день. ИП Соболев, Илья Дмитриевич.
1: Итак, я особенно сильно жду того самого слушателя, что ворвется в наш эфир уже сейчас. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
4: Артем.
1: Артем, как дела, как настроение?
4: Да все хорошо.
2: Точно?
4: Да.
3: Смотри, мы проверим.
1: Как?
4: Хорошо.
2: У нас же GPS на всех Артемов стоит.
4: Вот это. Да.
2: Да нет, нет, шутка, сейчас поверишь же.
3: Артем-то знает, конечно.
1: Да никто тебе не верит, не переживай.
2: Артем и мне не верят.
1: И Саша тоже, Денис и тут поддержат этот. Я пойду, ладно.
2: Как-то повеселее, что ли, надо просто. Видишь, мы от тебя не отстанем, пока ты не улыбнешься.
4: Хорошо.
2: А, чувствуется, потеплело уже. Оттепель некая в эфире произошла. А как у тебя с рифмами обстоят дела?
4: Да все хорошо.
2: Точно?
3: Сейчас мы выясним, что нет.
2: Сейчас проверим.
3: Смотри, что нужно будет сделать. Я тебе слово набрасываю, а ты мне на него рифму быстро. И так за минуту нужно 5 слов успеть сделать. Готов?
4: Да, готов, я знаю, я постоянно слушаю.
3: Все, отлично, молодец. Опытный человек. И 3, 2, 1, погнали. Первое слово – дочка.
4: Дочка.
3: Точка, наверное, да?
4: Дочка.
2: Дочка, дочка?
3: Дочка, дочка. Она и есть дочка.
4: Да.
3: У него идеально с рифмами. Давай записывай. Лучше не будет. Знак.
4: Знак. Рак.
2: А, нет, рак.
3: Записали, нормально. Нет, схема сломалась. Мышь.
4: Камыш.
3: Весло.
4: Ремесло.
3: И последнее. Рот.
4: Рот. Бегемот.
3: Бегемот. Останавливаем минутку. И у него действительно неплохо с рифмами, как оказалось.
2: Ну да, но я просто уточню. На всякий случай. Артем, вот Сеня сказал дочка, и ты сказал дочка, правильно? Две дочки, получается.
4: Нет, я думал, он сказал точка, а я сказал дочка.
2: Вот, мы поэтому и...
3: Мы поэтому
2: и
3: уточнили, но мы уже записали. Все тут... Нет, смотри.
2: Ну давай точку запишем тогда.
3: Точку запишем?
2: Ну Ксюша точно не скажет дочка, дочка.
4: Хорошо.
3: Уговорили как будто человека. Да? Ксюш, возвращайся. У нас тут бурная дискуссия была. Что записывать и как все это отмечать. Теперь давай твои слова. Проверим, будет ли там дискуссия. Нам очень интересно. Итак, готова ли ты порифмовать?
1: Я заряжена.
3: Отлично. Тогда не будем расплескивать. Итак, твоя минута пошла. Первое слово. Дочка.
1: Почка.
3: Знак.
1: Никак. Никак.
2: Никак?
1: Никак.
3: Никак.
1: Ну,
3: никак.
1: Ну, никак. Ну давай мрак.
3: Давай мрак. Мышь.
1: Камыш.
3: Весло.
1: Такое слово плохое, Верт.
3: Давай получше придумаем.
2: Я теперь хочу плохое.
3: Весело, говорит.
1: Седло.
3: Седло, отличное слово. Ну и рот.
1: Опять плохое слово, да что ж такое?
3: Наверное, проблема в тебе. Как мы выяснили.
2: Все-таки.
1: А товарооборот. Ну, оборот.
3: Оборот останавливает нашу минутку. И давай проверять, есть ли у нас совпадение.
2: Ну, давайте посмотрим. Начнем с дочки, той самой, которая точка у Артема и почка у Ксюши. Знак, рак и мрак. Кстати, на одну букву всего лишь. Весло, ремесло и седло. Рот, бегемот и оборот. А вот мышь.
1: Камыш. Ну камышка.
2: Почти.
1: Ну камыш, да ну, камыш, почти. Да не ври, я вижу по твоим глазам,
2: да
1: что
2: камыш,
1: это...
2: Ладно, камыш, ладно,
3: два камыша.
4: Ура.
1: Да ну всегда же, когда говорят мышь-камыш, ну как-то мышь-камыш.
2: Ну да, всегда.
1: Мышь-камыш.
2: Смотри, как Сенька обрадовался, что два камыша у него.
3: Два камыша, это даже лучше, чем один камыш.
1: Вау.
3: Супер, ну а еще лучше что, сходить в Джунгли Сити. Там можно забыть о скуке. Джунгли Сити – семейный развлекательный парк, и он ждет именно тебя. 2600 квадратных метров веселья всего за 150 рублей в день. Это с летним абонементом. ТРК «Горки», второй этаж, ИП «Соболев», Илья Дмитриевич.

0: Ну что, давайте подводить итоги. Буквально через одну минутку мы объявим имя победителя или победительницы. Ну а пока сентябрь Синчоусовский расскажет про подарки.
1: Подарки подарковские. Итак, сертификат в лето. О, Империя игр. Всесезонный термальный курорт, между прочим, в самом центре Челябинска. Что у них есть? Открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые, парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Можно им позвонить по телефону, например, 24-00-24, или зайти на сайт letotermy.rf.
0: Спасибо, спасибо, сенатор. Спасибо.
1: Пожалуйста, пожалуйста. Я серьезный человек уже вдруг стал внезапно. Итак, серьезный ли человек забирает у нас подарки или наоборот такой веселый, приколдесный?
0: Да, конечно же, веселый, приколдесный. Тем более сегодня девчушка у нас такая тут замечательная. Лиза Тушева или Тушева?
2: И мы не определились пока.
0: Мы пока не знаем, да.
2: Но мы обязательно с ней познакомимся. Над буковкой Е две точки есть и можешь.
0: Там О.
2: Вот неожиданно.
1: Она этим нас поставила в тупик.
2: Все понятно тогда. Ну, мало ли. Надо было проверить. А вот что вам не нужно проверять? Или подождите. Это некрасиво. Нет, вам не нужно проверять. Просто доверьтесь нам. Завтра в 7.00 здесь на 104 FM вновь будем вас бодрить, веселить и радовать. Вот этим составом, кстати, Тимон.
0: Синишвили.
1: И Ксюша. Тут лучше ничего не менять.
2: Да, все и так хорошо. Вот. Сей, надо еще поболтать немного?
1: Нет, нет, можем уходить.
2: Не хочешь, чтобы я
1: говорила? Ну, смотри, можешь минуту говорить, или мы минуту послушаем миксик какой-нибудь приятный.
2: Вот вы знаете?
1: Так.
0: Ясен пень миксик, давай. Все, давайте там. Всем хорошего дня, до свидания, пока-пока. Или что, или покричим.
1: И желаем всем хороший миксик.
2: Ну мы же уже болтаем.
0: Да все, уже миксик как будто бы.
2: Да не будет уже микса, уже времени на это нет.
0: А удаляется, злится, смотри, злится, сидит.
2: А я знала, что так будет. Я знала, что так будет. Мы вроде бы про все рассказали, но вот самое главное забыли. Сеня же сейчас еще новости вам будет рассказывать на старте следующего часа.
1: Будет, такое обязательно, да.
2: Вот, пожалуйста. Ну а теперь уже можно как-то традиционно, громко, со всей энергией, что мы копили все три часа для вас, пожелать вам
0: хорошего дня!
2: Пока-пока!

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Школа региона инспектирует в преддверии учебного года. И диспансеризацию для пенсионеров на Южном Урале организовали в садовых товариществах. Школы Южного Урала проверяют на готовность к новому учебному году. Об этом сообщает портал chel.tv.ru. Муниципальные комиссии оценивают работу систем безопасности и водоснабжения, осматривают помещения и внешний облик строений, проверяют наличие необходимых учебных материалов, спортинвентаря и оборудования. Приемка школ продлится до 15 августа. В этом году за парты в регионы сядут более 400 тысяч учащихся. В рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» проведен капитальный ремонт 4 учебных заведений. 2 в Кизильском муниципальном округе, 1 в Чебаркульском и еще 1 школы в Миассе. Южноуральские врачи вышли в садовые товарищества для диспансеризации пенсионеров. Медицинские организации пересмотрели логистику, сделав акцент на доступности. Летом нагрузка на поликлиники снижается, и специалисты активно выезжают в отдаленные районы и места массового пребывания граждан. При этом есть ряд условий, при которых диспансеризацию проведут в СНТ. Например, нужны определенные помещения, должны присутствовать председатели. В итоге садоводы могут пройти обследование и получить направление в поликлинику при необходимости. Такие мероприятия провели уже в 5 садовых товариществах. И последнее. В Челябинске требуются волонтеры на спартакиаду народов России по легкой атлетике. Об этом сообщает Минспорт региона. Всероссийские состязания состоятся с 20 по 23 августа. Основная программа развернется на стадионе имени Елесиной. Добровольцам предстоит помогать, встречать и провожать участников и гостей, работать со СМИ и со зрителями. Заявки ждут от кандидатов старше 16 лет. Отбор пройдут 70 человек. Их ждет инструктаж, всем выдадут экипировку и обеспечат питание. Чтобы подать заявку на волонтерство на спартакиаде народов России по легкой атлетике, нужно заполнить анкету на сайте dobro.ru. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы и град. Умеренный северо-западный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме плюс 22. В Карталах и Троицке до 30 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 27.
4: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Ирина Безрукова прервала театральный сезон из-за перелома. Клаву Коку и Диму Масленникова поженил Филипп Киркоров, а Павел Воля и Лейсану Тяшева платят зарплату детям. Актриса Ирина Безрукова из-за перелома ноги прервала театральный сезон. Ей придется пропустить как минимум 15 спектаклей и ближайшие репетиции. У артистки закрытый перелом без смещения осколков. Женщина передвигается на коляске, носит ортез и соблюдает покой. Врачи назначили лечение и физиотерапию, которую Безрукова пройдет после повторного рентгена. Восстановление займет больше месяца. Прошедшие выходные блогер Дима Масленников показал первые кадры церемонии свадьбы с Клавой Кокой. Ведущим стал Филипп Киркоров. Он благословил молодоженов на совместную жизнь и исполнил свою композицию «Снег». Масленников рассказал, как 5 лет назад влюбился в Коку. Был март и шел тот самый снег. Клава вышла к Диме в сопровождении отца. Жених и невеста поцеловали друг друга под искусственный снег. Павел Воля и Лейсану Тяшева взяли на съемки нового реалити-шоу в Таиланде своих детей – 13-летнего Роберта и 11-летнюю Софию. По словам родителей ведущих, наследники успели подработать на съемочной площадке шоу «Большой куш». Роберт и София тестировали испытания, приносили воду, разматывали кабели и снимались в рекламе. За это им платили зарплату. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь». Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик «Бетатек» на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
4: Сделайте шаг навстречу гибридным автомобилям «Тэнк 500 Техно Премиум» у официального дилера «Регинос» в Челябинске. Не тратьте свое время в ожидании на АЗС. Автомобиль заряжается, пока вы наслаждаетесь тем, что действительно важно. «Тэнк 500 Техно Премиум» в наличии за 7 299 тысяч рублей. В «Тэнк Регинос» на Каширинах 141А. Звоните 268-96-26.
5: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
6: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого. Выбора домов и участков.
8: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
6: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
9: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
6: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. Не упустите возможность получить льготу на покупку «Теннет» 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 25. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы и град. Умеренный северо-западный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме – плюс 22. В Карталах и Троицке – до 30 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Миассе и Челябинске – плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью 11-16 выше 0, днем во вторник плюс 20-25.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: День рождения Белого рынка. 7 лет на Белом. 15 августа устроим пижамную вечеринку. Вас ждут специальные гости из Москвы, диджей-скрипач Марко Красса, кавер-группа из Екатеринбурга «Виновники», музыка, танцы и, конечно, подарки. Надевайте свою самую стильную пижаму. Ждем вас 15 августа до 23.00 на Белом рынке. Тернопольская, 6. 18+.
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Скумбрия свежемороженая, неразделанная, 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
7: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
8: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
9: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный

0: среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Футбольный сезон 26-27 в самом разгаре. 15 августа футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Московская торпеда». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Торпеда Москва» в субботу, 15 августа в 15:30. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммун 98-0+.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: В Челябинске 11 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в Бакале накажут бизнесмена, срубившего тополя на пути к магазину. И в челябинские трамваи временно не будут ходить до ЧГРС. В Сатке будут судить 46-летнего жителя Коркина. Его обвиняют в незаконной вырубке тополей. Следователи установили, что обвиняемый арендовал в Бакале земельный участок под строительство магазина-склада. Чтобы к участку удобнее было подъезжать, он срубил несколько тополей. По оценкам экспертов, ущерб южноуральской природе в итоге превысил 700 тысяч рублей. Мужчину привлекли к уголовной ответственности, и в ближайшее время Саткинский городской суд изучит материалы дела и вынесет ему приговор. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до 7 лет или крупный штраф. В Челябинске временно закрыли проезд трамваев в сторону ЧГРС. Об этом предупредили в городской администрации. Это необходимо для реконструкции участка теплотрассы на улице Российской. Ремонт начали сегодня в 8 утра. Из-за работ трамвайный маршрут номер 7, который обычно курсирует между центральным автовокзалом и ЧГРС, временно перевели на кольцевую схему движения. Вагоны, как и прежде, пойдут от автовокзала по улице Цвилинга до центра города, а затем повернут на улицу Карла Маркса и проследуют по Российской и Труда обратно на Цвилинга, в сторону автовокзала. Ремонт планируют завершить за 11 дней и вернуть трамвай на прежний маршрут вечером 20 августа. И последнее. В челябинском зоопарке произошло крупное пополнение. Из Пензы к нам приехал бизон по кличке Чироки. Малышу скоро исполнится год. Свой день рождения он отпразднует через 3 недели. А повзрослеет бизон только к 3-4 годам. При этом он уже отличается внушительными размерами. Фото юного гиганта поделились в соцсетях зоопарка. Специалисты рассказали, что переживали, как Чироки адаптируется на новом месте. Все из-за непростого характера его соседки, самки бизона Милки. Но в итоге она сразу приняла малыша. Напомню, недавно в зоопарке было еще одно пополнение. Птенец появился у ушастых сов. И далее в выпуске о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
4: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «АОТ-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы и град. Умеренный северо-западный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме плюс 22, в Карталах и Троицке до 30 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 27.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
2: Знаешь, давно хотел тебе сказать...

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы и град. Умеренный северо-западный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме плюс 22. В Карталах и Троицке до 30 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью 11-16 выше 0, днем во вторник плюс 20-25.

0: важных слов одна, что и оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, желание добиться большего поможет преодолеть препятствия. Ваши амбиции обязательно принесут результат. Тельцы. День позволит по достоинству оценить уже достигнутое. Осознание собственных успехов придаст новые силы. Близнецы. Неожиданная возможность расширить круг общения окажется весьма перспективной. Будьте открыты. Раки. Доверительная атмосфера поможет почувствовать уверенность в будущем. Поддержка окажется ближе, чем вы думали. Львы. Стремление к высоким результатам вдохновит окружающих. Это благоприятное время для ярких свершений. Девы. Умение доводить начатое до конца принесет заслуженное удовлетворение. Вам особенно важно не отвлекаться на мелочи. Весы. Новые впечатления помогут наполнить день приятными открытиями. Легкость привлечет интересных людей. Скорпионы. Ваши внутренние ориентиры помогут принять единственно верное решение. Откажитесь от лжи. Стрельцы. Желание двигаться вперед позволит оставить позади прежние ограничения. День подходит для смелых замыслов. Козероги. Звезды советуют эффективно использовать каждую возможность. Цените свое время. Водолеи. Вдохновение придет благодаря необычному стечению обстоятельств. Уделяйте внимание деталям. Рыбы. Мягкость характера поможет создать вокруг себя атмосферу доверия. Озарите мир светом.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Пенсионеров из Озерска обманули по новой схеме с подвозом воды. И в лесах Зигальги созрела ядовитая ягода, похожая на чернику. Пожилая пара из Озерска стала жертвой многоуровневой схемы обмана и лишилась сбережений в 1 300 000 рублей. Сначала супругам пришло сообщение об отключении воды. В нем говорилось, что будет организован подвоз, и предлагалось забронировать очередь. Мужчина связался с якобы представителем водоканала и продиктовал код из СМС. После этого потерпевшим начали поступать звонки от полицейских и из Росфинмониторинга. Супругов запугали уголовными делами и склонили к тому, чтобы снять свои деньги и перевести на безопасный счет. Бдительные сотрудники банка в Озерске не дали им снять наличные, заподозрив обман. Но пенсионеры все же смогли найти, где их получить, и перевели все средства мошенникам. В лесах национального парка Зигальга появились черно-лиловые ягоды вороньего глаза или парижской травы. Внешне они напоминают чернику, но очень ядовиты, поэтому лучше обходить вороний глаз стороной, предупредили в пресс-службе нацпарка. По словам специалистов, вороний глаз не едят даже звери, а вот птицам он не страшен, они поедают ягоды с удовольствием. Также в нацпарке рассказали, что наши предки считали вороний глаз магическим растением из-за его черно-лилового ока и нередко применяли в колдовстве. Напомню, ранее стало известно, что на Таганае повторно зацвела ветреница. Из-за теплой и влажной погоды растение посчитало, что на дворе снова весна. И последнее. В 2027 году Курчатов Фест удивит гостей не только интересной программой. Фестиваль планируют продлить до 3 дней, а один из них посвятят балетному искусству. Об этом сообщила замминистра культуры Челябинской области Диана Малышева на ярмарке на Рудниках. По ее словам, фестиваль может получить поддержку народного артиста России Николая Цискоридзе. Также на сцену могут выйти его ученики. Сейчас организаторы ведут переговоры и прорабатывают идеи, пишет информагентство «Первое областное». Напомню, в этом году на Курчатов-фесте выступили звезды мировой оперы и прозвучала уникальная версия «Сна в летнюю ночь». И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы и град. Умеренный северо-западный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме плюс 22, в Карталах и Троицке до 30 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 27.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
5: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-0174.
6: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: День рождения Белого рынка. 7 лет на белом. 15 августа устроим пижамную вечеринку. Вас ждут специальные гости из Москвы, диджей-скрипач Марко Красса. Кавер-группа из Екатеринбурга, виновники, музыка, танцы и, конечно, подарки. Надевайте свою самую стильную пижаму. Ждем вас 15 августа до 23.00 на Белом рынке. Тернопольская, 6, 18+.
8: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
9: Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Лето! Сбежим из города! Поездки в пригород и по межгороду выгодно с Максим. Низкие цены. Скачай приложение Максим.
11: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 27. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы и град. Умеренный северо-западный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме плюс 22. В Карталах и Троицке до 30 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью 11-16 выше 0, днем во вторник плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Континенталь». Яркое событие этого лета уже совсем скоро. С 11 по 13 августа выставка-ярмарка «Агро» в ледовой арене «Трактор». Фермерские деликатесы, дегустации, огромная сельхозтехника, развлечения для всей семьи, концерты, подарки и животные. Все это в одном месте. Выставка-ярмарка «Агро» с 11 по 13 августа. Ледовая арена «Трактор». Вход свободный. Приходите всей семьей и откройте для себя все лучшее, что производит Южный Урал.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр алтайский 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 августа.
4: Слушай, а кто эта новенькая девушка из вашего отдела? Замужем?
5: Да, только девушке-то уже 42 года.
4: Не может быть!
5: Сама сказала и телефончик оставила.
4: Тебе зачем?
5: Не свой, а клиники профессора Алехина. Тоже на процедуру омоложения запишусь.
4: Диктуй. Мне жена не простит, если я ей про такую не скажу.
5: 8-351-200-23-23.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джип-тур».
8: На красивом, элегантном,
9: проходимом и компактном.
7: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джип-тур».
9: Семейный кроссовер «Джип-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 1 миллион 970 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: беру пассажиров по пути.
1: А я перевожу грузы.
2: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
3: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в «Регинос». Скажу вам по секрету. «Регинос» исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
4: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Априфлай Партнерс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Футбольный сезон 26-27 в самом разгаре. 15 августа футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Московская торпеда». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Торпеда-Москва». В субботу, 15 августа в 15:30. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО ФК Челябинск. УГР 117-744-535. Челябинск. Коммуна 98. 0+.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в Бакале накажут бизнесмена, срубившего тополя на пути к магазину. И в челябинские трамваи временно не будут ходить до ЧГРС. В Сатке будут судить 46-летнего жителя Коркина. Его обвиняют в незаконной вырубке тополей. Следователи установили, что обвиняемый арендовал в Бакале земельный участок под строительство магазина-склада. Чтобы к участку удобнее было подъезжать, он срубил несколько тополей. По оценкам экспертов, ущерб южноуральской природе в итоге превысил 700 тысяч рублей. Мужчину привлекли к уголовной ответственности, и в ближайшее время Саткинский городской суд изучит материалы дела и вынесет ему приговор. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до 7 лет или крупный штраф. В Челябинске временно закрыли проезд трамваев в сторону ЧГРС. Об этом предупредили в городской администрации. Это необходимо для реконструкции участка теплотрассы на улице Российской. Ремонт начали сегодня в 8 утра. Из-за работ трамвайный маршрут номер 7, который обычно курсирует между центральным автовокзалом и ЧГРС, временно перевели на кольцевую схему движения. Вагоны, как и прежде, пойдут от автовокзала по улице Цвилинга до центра города, а затем повернут на улицу Карла Маркса и проследуют по Российской и Труда обратно на Цвилинга, в сторону автовокзала. Ремонт планируют завершить за 11 дней и вернуть трамвай на прежний маршрут вечером 20 августа. И последнее. В челябинском зоопарке произошло крупное пополнение. Из Пензы к нам приехал бизон по кличке Чироки. Малышу скоро исполнится год. Свой день рождения он отпразднует через 3 недели, а повзрослеет бизон только к 3-4 годам. При этом он уже отличается внушительными размерами. Фото юного гиганта поделились в соцсетях зоопарка. Специалисты рассказали, что переживали, как Чироки адаптируется на новом месте. Все из-за непростого характера его соседки, самки бизона Милки. Но в итоге она сразу приняла малыша. Напомню, недавно в зоопарке было еще одно пополнение. Птенец появился у ушастых сов. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «ХВЛ».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода. В Челябинске в эти минуты плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы и град. Умеренный северо-западный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме плюс 22. В Карталах и Троицке до 30 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 27.
4: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
1: Пропустите! Мне только посмотреть!
2: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
3: Тянем?
4: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется по Сбербанк. Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В ЖК «Шишкин» легко начать.
6: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
5: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
7: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
8: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
9: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
10: Застройщик ООО СЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы и град. Умеренный северо-западный ветер с порывами при грозах до 20 метров в секунду. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме плюс 22. В Карталах и Троицке до 30 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью 11-16 выше 0, днем во вторник плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Выгодные цены в августе в «Светофоре». Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. «Светофор» – низким ценам зеленый свет.
5: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
6: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
7: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
8: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».
9: Знает каждый выпускник, выбор правильный возник. В приемную комиссию бегу, чтоб поступить в ЮТУ.
10: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
11: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
12: Здравствуйте, меня зовут Вершинин Денис Леонидович. Я травматолог-ортопед клиники «Доктор Ост». Приглашаю вас на БИМАК-терапию. Это современный метод, который может помочь избежать операции по замене сустава. Запишитесь на бесплатную консультацию. 225-62-20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
14: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
13: А еще и умная, сразу видно.
15: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. Амода «Планета Авто». Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
16: Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации «Актив» на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
17: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ФРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинс» за 4 299 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинс» на Братьев Кашириных 141А.
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».

0: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске синоптики предупреждают о грозах и шквалистом ветре. И более 20 тысяч южноуральцев зарегистрировались на дистанционное голосование на выборах в Госдуму. На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение. Сегодня до конца дня в отдельных районах ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и град, местами крупный. При осадках возможно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду и более, сообщает гидрометцентр. Кроме того, на юге области прогнозируют сильную жару с максимальной температурой воздуха плюс 36 градусов. А на юго-востоке местами сохраняется высокая пожарная опасность в лесах. Южноуральцам, которые планируют отдых на водоемах, напоминают о важности соблюдения. Соблюдение правил безопасности, выбирать нужно оборудованные пляжи, где дежурят спасатели, нельзя купаться в нетрезвом состоянии и оставлять детей без присмотра. Почти 22 тысячи южноуральцев подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах депутатов Госдумы, сообщает пресс-служба областного избиркома. Самыми активными оказались жители Челябинска, Магнитогорска, Снежинска, Копейска и Златоуста. ДЭГ позволяет сделать выбор без посещения участка, с любого устройства с доступом в интернет, находясь дома, на работе, в отпуске или на даче. Прием заявлений через портал госуслуг на такую форму голосования продлится до 14 сентября. Напомним, с 18 по 20 сентября пройдут не только выборы депутатов Госдумы, но и избирательные кампании в местные органы власти в ряде муниципалитетов. В кризисных центрах Челябинска появилась онлайн-запись. Теперь для бесплатной консультации психологов и юристов в районах достаточно нажать на соответствующую кнопку на сайте, в группе в соцсети ВКонтакте или в чат боте учреждения и перейти в программу. В специальной форме необходимо указать фамилию, имя, номер телефона и дать согласие на обработку персональных данных. Как сообщает мэрия, проект запущен в тестовом режиме, но в течение августа программу внедрят по всех офисах центра. По традиции сохранен формат записи на консультацию по телефонам. Список кризисных центров с адресами и контактными данными опубликован на сайте администрации города. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
2: Выбирайте автомобиль? Тогда вам к нам. И точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, дожди местами сильные, в отдельных районах грозы и град. При осадках возможны порывы ветра до 25 метров в секунду. В Снежинске, Озерске, Садке, Златоусте и Кыштыме плюс 21. В Магнитогорске, Южноуральске, Карталах и Троицке 28-30. Тепла. В Миассе и Челябинске плюс 26.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске Ирина Безрукова прервала театральный сезон из-за перелома. Клаву Коку и Диму Масленникова поженил Филипп Киркоров, а Павел Воля и Лейсану Тяшева платят зарплату детям. Актриса Ирина Безрукова из-за перелома ноги прервала театральный сезон. Ей придется пропустить как минимум 15 спектаклей и ближайшие репетиции. У артистки закрытый перелом без смещения осколков. Женщина передвигается на коляске, носит ортез и соблюдает покой. Врачи назначили лечение и физиотерапию, которую Безрукова пройдет после повторного рентгена. Восстановление займет больше месяца. Прошедшие выходные блогер Дима Масленников показал первые кадры церемонии свадьбы с Клавой Кокой. Ведущим стал Филипп Киркоров. Он благословил молодоженов на совместную жизнь и исполнил свою композицию «Снег». Масленников рассказал, как 5 лет назад влюбился в Коку. Был март и шел тот самый снег. Клава вышла к Диме в сопровождении отца. Жених и невеста поцеловали друг друга под искусственный снег. Павел Воля и Лейсану Тяшева взяли на съемки нового реалити-шоу в Таиланде своих детей, 13-летнего Роберта и 11-летнюю Софию. По словам родителей ведущих, наследники успели подработать на съемочной площадке шоу «Большой куш». Роберт и София тестировали испытания, приносили воду, разматывали кабели и снимались в рекламе. За это им платили зарплату. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
4: Товарищ, слушай рабочий совет. Предельно просто и ясно. Можно сделать любой туалет чистым и безопасным. Наш революционный подход. За раз не бояться, чтобы на 3 счета пойдут в расход и вирусы, и микробы. Хочешь реально облегчить жизнь? Просто нажми, протри, садись. Система чистых и безопасных туалетов.
5: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
6: Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: порывы ветра до 25 метров в секунду. В Снежинске, Озерске, Садке, Златоусте и Кыштыме плюс 21. В Магнитогорске, Южноуральске, Карталах и Троицке 28-30. Тепла в Миассе и Челябинске плюс 26. Предстоящей ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди. В ночные часы температура воздуха 11-16 градусов выше 0, днем во вторник плюс 20-25.
1: Реклама на радио «Континенталь». День рождения Белого рынка. 7 лет на Белом. 15 августа устроим пижамную вечеринку. Вас ждут специальные гости из Москвы, диджей-скрипач Марко Красса. Кавер-группа из Екатеринбурга «Виновники». Музыка, танцы и, конечно, подарки. Надевайте свою самую стильную пижаму. Ждем вас 15 августа до 23.00 на Белом рынке. Тернопольская, 6. 18+.
2: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
3: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 3 9.

стучали, громко чайки, и не случайно, а причалы бьются волны, как на джаке, и нас с тобой, они качали, и в море.

0: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: для пассажиров в столице региона запустили чат-бот «Комфортный транспорт», и больше половины школ и детсадов в Челябинске проверили перед новым учебным годом. В Челябинске запущен чат-бот в мессенджере «Макс» для пассажиров общественного транспорта, чтобы жители сообщали о неисправностях, грязном салоне и других проблемах. Об этом пишут городские СМИ. Бот называется «Комфортный транспорт» и создан по поручению мэра Алексея Ложкина. Все поступающие сведения обещают сразу направлять перевозчикам для устранения недочетов. Градоначальник отметил, что рейды в транспорте – это разовые мероприятия, а бот нужен как раз для того, чтобы наводить порядок постоянно и оперативно. Сейчас к новинке подключены. Включились служба организации движения «ЧелябГЭТ», компания «Синара» и «Первая транспортная компания». Власти намерены внести в список всех перевозчиков, у которых ранее фиксировали нарушения. Комиссии по приемке образовательных учреждений в Челябинске за первую неделю работы проверили уже 58% школ и детских садов, сообщает информагентство «Первое областное» со ссылкой на мэрию. Специалисты оценивают состояние зданий, пожарную безопасность и благоустройство территорий. Особое внимание уделяют учреждениям, где в прошлом году провели капремонт. Работа идет по графику, все замечания оперативно устраняют. При этом глава города подчеркнул, что подготовка к 1 сентября включает не только образовательный процесс, но и вопросы безопасности, антитеррористической защищенности. Продлится приемка до конца августа. К 1 сентября все школы и детские сады должны быть полностью готовы к началу учебного года. Официальный старт проекту «Челябинск. Культурная столица России 2027 года» дадут 25 декабря. Об этом сообщила замминистра культуры региона Диана Малышева на ярмарке «На рудниках» в Кыштымском округе, пишут региональные СМИ. Пройдет церемония в зале ТРК «Таганай». Статус культурной столицы – это новые уникальные коллаборации с ведущими музеями и театрами страны, гастроли 6 знаменитых театров, спектакли от лучших театральных вузов и возможность для молодежи пройти прослушивание в эти учебные заведения прямо в городе, отметила Малышева. А 26 декабря стартует проект «Малая культурная столица». В каком городе – пока неизвестно. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, дожди местами сильные, в отдельных районах грозы и град. При осадках возможны порывы ветра до 25 метров в секунду. В Снежинске, Озерске, Садке, Златоусте и Кыштыме плюс 21. В Магнитогорске, Южноуральске, Карталах и Троицке 28-30. Тепла. В Миассе и Челябинске плюс 26.

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Футбольный сезон 26-27 в самом разгаре. 15 августа футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Московская торпеда». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Торпедо Москва» в субботу, 15 августа в 15:30. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, желание добиться большего поможет преодолеть препятствия. Ваши амбиции обязательно принесут результат. Тельцы. День позволит по достоинству оценить уже достигнутое. Осознание собственных успехов придаст новые силы. Близнецы. Неожиданная возможность расширить круг общения окажется весьма перспективной. Будьте открыты. Раки. Доверительная атмосфера поможет почувствовать уверенность в будущем. Поддержка окажется ближе, чем вы думали. Львы. Стремление к высоким результатам вдохновит окружающих. Это благоприятное время для ярких свершений. Девы. Умение доводить начатое до конца принесет заслуженное удовлетворение. Вам особенно важно не отвлекаться на мелочи. Весы. Новые впечатления помогут наполнить день приятными открытиями. Легкость привлечет интересных людей. Скорпионы. Ваши внутренние ориентиры помогут принять единственно верное решение. Откажитесь от лжи. Стрельцы. Желание двигаться вперед позволит оставить позади прежние ограничения. День подходит для смелых замыслов. Козероги. Звезды советуют эффективно использовать каждую возможность. Цените свое время. Водолеи. Вдохновение придет благодаря необычному стечению обстоятельств. Уделяйте внимание деталям. Рыбы. Мягкость характера поможет создать вокруг себя атмосферу доверия. Озарите мир светом.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
3: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт – и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в столице региона в запрещенном для купания месте утонул мужчина, и челябинский поселок Шершне ставят без света на 13 часов. В Челябинске утонул 21-летний молодой человек. Трагедия произошла в Федоровском карьере в садовом товариществе «Рассвет», сообщает региональное управление МЧС. Все случилось в минувшее воскресенье. Отдыхающий находился в необорудованном для купания месте. Очевидцы позвонили по номеру 112. Они нашли тело в 2 метрах от берега на поверхности воды. Спасатели передали его полиции. С начала сезона на водоемах региона утонули уже 34 человека. Южноуральцев призывают купаться только в оборудованных местах, не плавать в нетрезвом состоянии и не оставлять детей без присмотра. Завтра челябинский поселок Шершне ставят без света. 11 августа развернутся плановые работы по ремонту и техническому обслуживанию оборудования. Мероприятия будут проводить специалисты компании «Россети Урал». В связи с этим во вторник с 8 часов утра до 9 вечера частично ограничат подачу электроэнергии. Это коснется домов по улицам Тополиная, Северная, Ленина, Заводская, Парковая, Гостевая, Садовая и многим другим. Полный список зданий можно найти на сайте энергокомпании в разделе «Информация об отключениях». Жителей просят отнестись к ситуации с пониманием. В этом году по программе инициативного бюджетирования в Челябинске реконструируют 62 территории. Из них 11 – общественные пространства, остальные – дворы. Глава города Алексей Лушкин призвал жителей активно участвовать в оформлении обновленных дворов после завершения строительных работ. Такой опыт уже есть в Ленинском районе. По окончанию благоустройства одного из дворов жители вместе с сотрудниками администрации провели дополнительное озеленение. Теперь эта территория выглядит особенно ухоженно. Ранее сообщалось, что реализовывать различные проекты благоустройства в южноуральской столице продолжат и в 2027 году. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода. В эти минуты в Челябинске плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы и град. При осадках возможны порывы ветра до 25 метров в секунду. В Снежинске, Озерске, Садке, Златоусте и Кыштыме плюс 21. В Магнитогорске, Южноуральске, Карталах и Троицке 28-30. Тепла в Миассе и Челябинске плюс 26.
2: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК vk.com/radiochal. Континенталь всегда с тобой.

знаешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные.

0: вместе. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Пустите, мне только посмотреть.
4: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Акция действует до 31 августа.
6: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
7: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.
8: Ты думал все понарошку,

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. Не упустите возможность получить льготу на покупку «Теннет» 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
2: В эти минуты в Челябинске плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, дожди местами сильные, в отдельных районах грозы и град. При осадках возможны порывы ветра до 25 метров в секунду. В Снежинске, Озерске, Садке, Златоусте и Кыштыме плюс 21. В Магнитогорске, Южноуральске, Карталах и Троицке 28-30. Тепла в Миассе и Челябинске плюс 26. Предстоящей ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди. В ночные часы температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем. Во вторник плюс 20-25.
1: Реклама на радио «Континенталь».

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ООО СЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
3: Ребята, Динамо бежит?
4: Все бегут. Мы вот только без первого номера. Говорят, варикоз подкосил. Ходить даже больно.
5: Подождите! Старт не давайте! Я готов!
3: Вот это скорость! Ты как здесь?
6: Да буквально на ноги поставили в клинике профессора Алехина. Курс лечения варикозной болезни и вперед к новым победам! Комсомольский проспект, 88. А на прием записаться по телефону 200-23-23.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
9: Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Привет, показывай новую квартиру.
1: С удовольствием. А вы когда переезжать будете?
0: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше. Цены растут, маткапитала не хватает.
2: В Вишневой Горке хватит на 3-комнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
3: На срочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека от ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 17 часов.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
2: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
3: Тротуарная плитка всех удивит.
2: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
4: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
5: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. На Южном Урале началась информационная кампания перед выборами в Госдуму. И в Челябинске готовится к последнему этапу опрессовок. На Южном Урале началась информационная кампания перед выборами в Госдуму. По всей области появилось больше 600 тысяч плакатов, 350 уличных баннеров, а также множество медиаэкранов, пишет портал chel.tv.ru. В облсберкоме отметили, что выдвижение кандидатов завершено, идет их регистрация, и в ближайшее время станет известно, сколько граждан войдет в итоговые бюллетени. По региону насчитывается более 2,5 миллионов избирателей, почти 22 тысячи человек уже зарегистрировались для участия в дистанционном электронном голосовании. Напомним, с 18 по 20 сентября на Южном Урале выберут 5 депутатов Государственной Думы на ближайшие 5 лет. Кроме того, состоятся избирательные кампании в местные органы власти в ряде муниципалитетов. В эту среду в столице региона стартует заключительный 6-й этап опрессовок теплотрасс. Он продлится с 12 по 26 августа, сообщает компания «УСТЭК Челябинск». Период испытания сетей охватит только тракторозаводские районы, коснется около 150 многоквартирных домов. Горожанам рекомендуют перекрыть вентиль с горячей водой на время опрессовок, чтобы исключить учет счетчиком. В компании добавили, что за 5 минувших этапов проверено свыше 900 километров сетей. Цель испытаний – выявление слабых, малонадежных участков трубопроводов повышенным давлением и температурой. Все выявленные дефекты устранят до конца лета, чтобы во время отопительного периода избежать проблем с подачей тепла. На этой неделе в Челябинске пройдет 5-й фестиваль современного искусства «Неискусственно». События развернутся в субботу, 15 августа, в арт-сквере на набережной реки Миас, напоминают организаторы. Подготовлены спектакли, перформансы, лекции, кинопоказы, мастер-классы и пленэры. Также будут работать интерактивные площадки, посвященные жизни человека в условиях мегаполиса. Отмечается, что в этот раз гостям предложат взглянуть на город через призму урбанистики. Как инфраструктура, дома и заводы превращаются в символы и источники вдохновения. Всю подробную программу можно найти на сайте неискусственно.рф. Возрастное ограничение 0+. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
6: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейд-ин, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Погода.
5: В эти минуты в Челябинске плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы и град. При осадках возможны порывы ветра до 25 метров в секунду. В Снежинске, Озерске, Садке, Златоусте и Кыштыме плюс 21. В Магнитогорске, Южноуральске, Карталах и Троицке 28-30. Тепла в Миасе и Челябинске плюс 26.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Ирина Безрукова прервала театральный сезон из-за перелома. Клаву Коку и Диму Масленникова поженил Филипп Киркоров, а Павел Воля и Лейсан Утяшева платят зарплату детям. Актриса Ирина Безрукова из-за перелома ноги прервала театральный сезон. Ей придется пропустить как минимум 15 спектаклей и ближайшие репетиции. У артистки закрытый перелом без смещения осколков. Женщина передвигается на коляске, носит ортез и соблюдает покой. Врачи назначили лечение и физиотерапию, которую Безрукова пройдет после повторного рентгена. Восстановление займет больше месяца. Прошедшие выходные блогер Дима Масленников показал первые кадры церемонии свадьбы с Клавой Кокой. Ведущим стал Филипп Киркоров. Он благословил молодоженов на совместную жизнь и исполнил свою композицию «Снег». Масленников рассказал, как 5 лет назад влюбился в Коку. Был март и шел тот самый снег. Клава вышла к Диме в сопровождении отца. Жених и невеста поцеловали друг друга под искусственный снег. Павел Воля и Лейсан Утяшева взяли на съемки нового реалити-шоу в Таиланде своих детей – 13-летнего Роберта и 11-летнюю Софию. По словам родителей ведущих, наследники успели подработать на съемочной площадке шоу «Большой куш». Роберт и София тестировали испытания, приносили воду, разматывали кабели и снимались в рекламе. За это им платили зарплату. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панораминвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
3: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
4: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
5: Лето. Сбежим из города. Поездки в пригород и по межгороду выгодно с Максим. Низкие цены. Скачай приложение Максим.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
8: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
9: Сделайте шаг навстречу гибридным автомобилям Тэнк 500 Техно Премиум у официального дилера Регинас в Челябинске. Не тратьте свое время в ожидании на АЗС. Автомобиль заряжается, пока вы наслаждаетесь тем, что действительно важно. Тэнк 500 Техно Премиум в наличии за 7 299 тысяч рублей в Тэнк Регинас на Каширинах 141А. Звоните 268 96 26.
10: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Вроде снова зажгутся огни, значит мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ, мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В эти минуты в Челябинске плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, дожди местами сильные, в отдельных районах грозы и град. При осадках возможны порывы ветра до 25 метров в секунду. В Снежинске, Озерске, Садке, Златоусте и Кыштыме плюс 21. В Магнитогорске, Южноуральске, Карталах и Троицке 28-30. Тепла в Миассе и Челябинске плюс 26. Предстоящей ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди. В ночные часы температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем. Во вторник плюс 20-25.

0: Ярмарка «Агро» с 11 по 13 августа. Ледовая арена «Трактор». Вход свободный. Приходите всей семьей и откройте для себя все лучшее, что производит Южный Урал.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
3: В ЖК «Шишкин» легко начать...
4: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
5: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
6: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт... И ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
7: Телефон рекламной службы 72-3903.
8: В коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, желание добиться большего поможет преодолеть препятствия. Ваши амбиции обязательно принесут результат. Тельцы. День позволит по достоинству оценить уже достигнутое. Осознание собственных успехов придаст новые силы. Близнецы. Неожиданная возможность расширить круг общения окажется весьма перспективной. Будьте открыты. Раки. Доверительная атмосфера поможет почувствовать уверенность в будущем. Поддержка окажется ближе, чем вы думали. Львы. Стремление к высоким результатам вдохновит окружающих. Это благоприятное время для ярких свершений. Девы. Умение доводить начатое до конца принесет заслуженное удовлетворение. Вам особенно важно не отвлекаться на мелочи. Весы. Новые впечатления помогут наполнить день приятными открытиями. Легкость привлечет интересных людей. Скорпионы. Ваши внутренние ориентиры помогут принять единственно верное решение. Откажитесь от лжи. Стрельцы. Желание двигаться вперед позволит оставить позади прежние ограничения. День подходит для смелых замыслов. Козероги. Звезды советуют эффективно использовать каждую возможность. Цените свое время. Водолеи. Вдохновение придет благодаря необычному стечению обстоятельств. Уделяйте внимание деталям. Рыбы. Мягкость характера поможет создать вокруг себя атмосферу доверия. Озарите мир светом.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
5: И в августе Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
4: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
6: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайд. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайд. Ваша новая жизнь в новом доме.
7: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайд 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
8: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
9: Какие формы, какая грация у этой малышки.
8: А еще и умная, сразу видно.
10: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-0110.
11: Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
12: Беру пассажиров по пути.
13: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
14: Ищете надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.
15: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
16: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам. Торговый комплекс «Челси». Троицкий тракт 21, корпус 1. «Пиастрелла».
17: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства?

0: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
1: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
2: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Я Самсонова Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске синоптики предупреждают о грозах и шквалистом ветре. И более 20 тысяч южноуральцев зарегистрировались на дистанционное голосование на выборах в Госдуму. На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение. Сегодня до конца дня в отдельных районах ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и град, местами крупный. При осадках возможно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду и более, сообщает гидрометцентр. Кроме того, на юге области прогнозируют сильную жару с максимальной температурой воздуха плюс 36 градусов. А на юго-востоке местами сохраняется высокая пожарная опасность в лесах. Южноуральцам, которые планируют отдых на водоемах, напоминают о важности соблюдения правил безопасности, выбирать нужно оборудованные пляжи, где дежурят спасатели, нельзя купаться в нетрезвом состоянии и оставлять детей без присмотра. Почти 22 тысячи южноуральцев подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах депутатов Госдумы, сообщает пресс-служба областного избиркома. Самыми активными оказались жители Челябинска, Магнитогорска, Снежинска, Копейска и Златоуста. ДЭГ позволяет сделать выбор без посещения участка, с любого устройства, с доступом в интернет, находясь дома, на работе, в отпуске или на даче. Прием заявлений через портал госуслуг на такую форму голосования продлится до 14 сентября. Напомним, с 18 по 20 сентября пройдут не только выборы депутатов Госдумы, но и избирательные кампании в местные органы власти в ряде муниципалитетов. В кризисных центрах Челябинска появилась онлайн-запись. Теперь для бесплатной консультации психологов и юристов в районах достаточно нажать на соответствующую кнопку на сайте, в группе в соцсети ВКонтакте или в чат «Будьте учреждения» и перейти в программу. В специальной форме необходимо указать фамилию, имя, номер телефона и дать согласие на обработку персональных данных. Как сообщает мэрия, проект запущен в тестовом режиме, но в течение августа программу внедрят во всех офисах центра. По традиции сохранен формат записи на консультацию по телефонам. Список кризисных центров с адресами и контактными данными опубликован на сайте администрации города. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами дожди. В ночные часы температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем. Во вторник плюс 20-25.

ведь лето, сбежим из города. Поездки в пригород и по межгороду выгодно с Максим. Низкие цены. Скачай приложение Максим. Информационный сервис услуги оказывается.

0: Паривит. Паривит.ру. 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
1: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция действует до 31 августа.
5: В планах ремонт? Идите смело! В магазин «Пиастрелла».
6: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».
7: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в «Регинос». Скажу вам по секрету. «Регинос» исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
8: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
9: Финесте!
8: Линейки, пеналы, тетради.
9: Финесте!
8: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
9: Финесте!
8: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами дожди. В ночные часы температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем. Во вторник плюс 20-25.

0: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
1: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Свиные позвонки, хребты и рагу – всего 69 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 августа.
4: Яркое событие этого лета уже совсем скоро. С 11 по 13 августа. Выставка-ярмарка «Агро» в ледовой арене «Трактор». Фермерские деликатесы, дегустации, огромная сельхозтехника, развлечения для всей семьи, концерты, подарки и животные. Все это

0: убранство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на радио «Континенталь».
1: Привет, показывай новую квартиру.
2: С удовольствием. А вы когда переезжать будете?
1: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше. Цены растут, маткапитала не хватает.
2: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
1: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека от ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
5: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
6: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: И победителем чемпионата по спортивным танцам становится участница из Челябинска.
8: Повезло. Да, на месяц назад кое-как ходила. А теперь?
9: Конечно. У них в Челябинске клиника профессора Алехина есть. Лечит варикоз даже без операции. И звездочки сосудистые убирают, и отеки. И в больнице лежать не надо.
8: Повезло.
10: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23. Имеется противопоказание. Необходимо консультация специалиста.
11: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого. Выбора домов и участков.
12: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
13: Застройщик ООСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на радио «Континенталь».
1: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
2: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
3: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
2: А еще и умная, сразу видно.
4: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. Амода «Планета Авто». Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
5: Указана цена на автомобиле Амода C5 в комплектации «Актив» на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
6: Футбольный сезон 26-27 в самом разгаре. 15 августа футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Московская торпеда». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Торпеда-Москва» в субботу, 15 августа в 15:30. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: для пассажиров в столице региона запустили чат-бот «Комфортный транспорт», и больше половины школ и детсадов в Челябинске проверили перед новым учебным годом. В Челябинске запущен чат-бот в мессенджере «Макс» для пассажиров общественного транспорта, чтобы жители сообщали о неисправностях, грязном салоне и других проблемах. Об этом пишут городские СМИ. Бот называется «Комфортный транспорт» и создан по поручению мэра Алексея Ложкина. Все поступающие сведения обещают сразу направлять перевозчикам для устранения недочетов. Градоначальник отметил, что рейды в транспорте – это разовые мероприятия, а бот нужен как раз для того, чтобы наводить порядок постоянно и оперативно. Сейчас к новинке подключились служба организации движения «Челябгэт», компания «Синара» и «Первая транспортная компания». Власти намерены внести в список всех перевозчиков, у которых ранее фиксировали нарушения. Комиссии по приемке образовательных учреждений в Челябинске за первую неделю работы проверили уже 58% школ и детских садов, сообщает информагентство «Первое областное» со ссылкой на мэрию. Специалисты оценивают состояние зданий, пожарную безопасность и благоустройство территорий. Особое внимание уделяют учреждениям, где в прошлом году провели капремонт. Работа идет по графику, все замечания оперативно устраняют. При этом глава города подчеркнул, что подготовка к 1 сентября включает не только образовательный процесс, но и вопросы безопасности, антитеррористической защищенности. Продлится приемка до конца августа. К 1 сентября все школы и детские сады должны быть полностью готовы к началу учебного года. Официальный старт проекту «Челябинск. Культурная столица России 2027 года» дадут 25 декабря. Об этом сообщила замминистра культуры региона Диана Малышева на ярмарке «На рудниках» в Кыштымском округе, пишут региональные СМИ. Пройдет церемония в зале ТРК «Таганай». Статус культурной столицы – это новые уникальные коллаборации с ведущими музеями и театрами страны, гастроли 6 знаменитых театров, спектакли от лучших театральных вузов и возможность для молодежи пройти прослушивание в эти учебные заведения прямо в городе, отметила Малышева. А 26 декабря стартует проект «Малая культурная столица». В каком городе, пока неизвестно. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
1: Погода. По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами дожди. В ночные часы температура воздуха 11-16 градусов выше 0, днем во вторник плюс 20-25.
4: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: вместе.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
5: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
6: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
7: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
8: Финесте!
7: Линейки, пеналы, тетради.
8: Финесте!
7: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
8: Финесте!
7: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
9: Вокзал, кафе, кино или больница – система наша всюду пригодится. Ведь даже там, где туалеты есть, на трон царем обычно не присесть. Облегчат в полном смысле вашу жизнь три действия – нажми, протри, садись. Система чистых и безопасных туалетов.
10: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинес» за 4 299 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинес» на братьев Кашириных 141А.
11: Здравствуйте, меня зовут Вершинин Денис Леонидович. Я травматолог-ортопед клиники «Доктор Ост». Приглашаю вас на БИМАК-терапию. Это современный метод, который может помочь избежать операции по замене сустава. Запишитесь на бесплатную консультацию. 225-62-20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. Не упустите возможность получить льготу на покупку «Теннет» 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами дожди. В ночные часы температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем. Во вторник плюс 20-25.

0: Тавриа.
1: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
2: В ЖК «Шишкин» легко начать.
3: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Знает каждый выпускник, выбор правильный возник. В приемную комиссию бегу, чтоб поступить в ЮТУ.
6: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
7: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
8: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
9: Покупайте выгодно в Светофоре. Скумбрия свежемороженая, неразделанная, 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
10: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
11: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
12: На красивом, элегантном,
13: проходимом и компактном.
11: В самый лучший в жизни тур на кроссовере.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
3: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
6: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
3: Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор.

0: Челябинске 20 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит,
2: тротуарная плитка всех удивит.

0: вашими ногами. Parivetplitka.ru. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в столице региона в запрещенном для купания месте утонул мужчина, и челябинский поселок Шершне ставит без света на 13 часов. В Челябинске утонул 21-летний молодой человек. Трагедия произошла в Федоровском карьере в садовом товариществе «Рассвет», сообщает региональное управление МЧС. Все случилось в минувшее воскресенье. Отдыхающий находился в необорудованном для купания месте. Очевидцы позвонили по номеру 112. Они нашли тело в 2 метрах от берега на поверхности воды. Спасатели передали его полиции. С начала сезона на водоемах региона утонули уже 34 человека. Южноуральцев призывают купаться только в оборудованных местах, не плавать в нетрезвом состоянии и не оставлять детей без присмотра. Завтра челябинский поселок Шершне ставят без света. 11 августа развернутся плановые работы по ремонту и техническому обслуживанию оборудования. Мероприятия будут проводить специалисты компании «Россети Урал». В связи с этим во вторник с 8 часов утра до 9 вечера частично ограничат подачу электроэнергии. Это коснется домов по улицам Тополиная, Северная, Ленина, Заводская, Парковая, Гостевая, Садовая и многим другим. Полный список зданий можно найти на сайте энергокомпании в разделе или информация об отключениях. Жителей просят отнестись к ситуации с пониманием. В этом году по программе инициативного бюджетирования в Челябинске реконструируют 62 территории. Из них 11 – общественные пространства, остальные – дворы. Глава города Алексей Лушкин призвал жителей активно участвовать в оформлении обновленных дворов после завершения строительных работ. Такой опыт уже есть в Ленинском районе. По окончанию благоустройства одного из дворов жители вместе с сотрудниками администрации провели дополнительное озеленение. Теперь эта территория выглядит особенно ухоженно. Ранее сообщалось, что реализовывать различные проекты благоустройства в южноуральской столице продолжат и в 2027 году. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
3: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами дожди. В ночные часы температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем. Во вторник плюс 20-25.

тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами дожди. В ночные часы температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем. Во вторник плюс 20-25.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, желание добиться большего поможет преодолеть препятствия. Ваши амбиции обязательно принесут результат. Тельцы. День позволит по достоинству оценить уже достигнутое. Осознание собственных успехов придаст новые силы. Близнецы. Неожиданная возможность расширить круг общения окажется весьма перспективной. Будьте открыты. Раки. Доверительная атмосфера поможет почувствовать уверенность в будущем. Поддержка окажется ближе, чем вы думали. Львы. Стремление к высоким результатам вдохновит окружающих. Это благоприятное время для ярких свершений. Девы. Умение доводить начатое до конца принесет заслуженное удовлетворение. Вам особенно важно не отвлекаться на мелочи. Весы. Новые впечатления помогут наполнить день приятными открытиями. Легкость привлечет интересных людей. Скорпионы. Ваши внутренние ориентиры помогут принять единственно верное решение. Откажитесь от лжи. Стрельцы. Желание двигаться вперед позволит оставить позади прежние ограничения. День подходит для смелых замыслов. Козероги. Звезды советуют эффективно использовать каждую возможность. Цените свое время. Водолеи. Вдохновение придет благодаря необычному стечению обстоятельств. Уделяйте внимание деталям. Рыбы. Мягкость характера поможет создать вокруг себя атмосферу доверия. Озарите мир светом.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. На Южном Урале началась информационная кампания перед выборами в Госдуму. И в Челябинске готовится к последнему этапу опрессовок. На Южном Урале началась информационная кампания перед выборами в Госдуму. По всей области появилось больше 600 тысяч плакатов, 350 уличных баннеров, а также множество медиаэкранов, пишет портал chel.tv.ru. В облсберкоме отметили, что выдвижение кандидатов завершено, идет их регистрация, и в ближайшее время станет известно, сколько граждан войдет в итоговые бюллетени. По региону насчитывается более 2,5 миллионов избирателей, почти 22 тысячи человек уже зарегистрировались для участия в дистанционном электронном голосовании. Напомним, с 18 по 20 сентября на Южном Урале выберут 5 депутатов Государственной Думы на ближайшие 5 лет. Кроме того, состоятся избирательные кампании в местные органы власти в ряде муниципалитетов. В эту среду в столице региона стартует заключительный 6-й этап опрессовок теплотрасс. Он продлится с 12 по 26 августа, сообщает компания «УСТЭК Челябинск». Период испытания сетей охватит только тракторозаводские районы, коснется около 150 многоквартирных домов. Горожанам рекомендуют перекрыть вентиль с горячей водой на время опрессовок, чтобы исключить учет счетчиком. В компании добавили, что за 5 минувших этапов проверено свыше 900 километров сетей. Цель испытаний – выявление слабых, малонадежных участков трубопроводов повышенным давлением и температурой. Все выявленные дефекты устранят до конца лета, чтобы во время отопительного периода избежать проблем с подачей тепла. На этой неделе в Челябинске пройдет 5-й фестиваль современного искусства «Неискусственно». События развернутся в субботу, 15 августа, в арт-сквере на набережной реки Миасс, напоминают организаторы. Подготовлены спектакли, перформансы, лекции, кинопоказы, мастер-классы и пленэры. Также будут работать интерактивные площадки, посвященные жизни человека в условиях мегаполиса. Отмечается, что в этот раз гостям предложат взглянуть на город через призму урбанистики, как инфраструктура, дома и заводы превращаются в символы и источники вдохновения. Всю подробную программу можно найти на сайте неискусственно.рф, возрастное ограничение 0+. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами дожди. В ночные часы температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 20-25.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами дожди. В ночные часы температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем. Во вторник плюс 20-25.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

В этом мире во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

что оставим после чувства, будто никого никогда так не полюбишь. И пускай я точно знал, в твоей любви я буду гостем, если в прошлом это все

справедлив, то почему мы по отдельности спим? Почему ты не со мной, а ты с ним? Если мир наш так справедлив.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Темный коридор и вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся, я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

я мчу 200 по утру, с рождельской на юг нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну, что-то тянет ко дну, написать тебе 5 утра не, ну а вдруг? Также где-то

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

гости. Проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе незабываемые.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

сплести ноги, краем тишину. На стене висит из двух суперстаров плакат, как картинки из голливудских мудов. Мы в обнимку уходим в закат.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.